0: раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Ну вот так вот под девизом «Огонь огнище» «Пуш-пушище». Встречаем пятницу пятничищу. Здрасте еще раз, друзья. Сегодня пятница, действительно, 7 августа. Продолжаем шалить, хулиганить и общаться с вами.
2: Всем доброго утра еще разок. Ну и я тебе так могу сказать. Мы тут в эфире начали с трэшипайзера.
1: Ну,
2: но когда у тебя утро начинается, в принципе, с такой интересной музыки...
1: Ну что-то где-то нахваталось снова, Юля, рассказывай.
2: Ну, я сегодня ехала в автомобиле.
1: Так, нормально, это неплохо.
2: Человек слушал такую интересную музыку.
1: Рамштайн?
2: Да если бы.
1: Детские песенки из мультиков?
2: Да было бы неплохо даже.
1: А что, ну удиви.
2: Но когда ты слышишь... Друзья, я просто записала. Я думала, что я не пройду мимо такой музыки. Просто представьте себе, утро раннее.
1: Нашу музыку выключаю, давай.
2: Еще 6 утра не было.
1: Юля едет в автомобиле.
2: И там звучит... Я не знаю,
1: интересно.
2: Как было, можно было прокомментировать
1: я
2: этот
1: понять не могу,
2: музыкальный
1: это
2: выбор.
1: Орган или гармонь?
2: Я назвала это ксилофон какой-то.
1: Пожалуйста, консерваторские наши образованные люди. Что это за... То ли орган, органная музыка
2: она
1: с утра?
2: Она звучала все почти 20 минут, пока я ехала. Я
1: Юлечка,
2: не знала, я хотела выйти.
1: Зато, Юль, все твои грехи отпущены, сестра моя.
2: Нам написали,
1: дочь
2: что это
1: моя.
2: Орган, да. В общем, друзья,
1: Юлька моя.
2: Просыпаемся сегодня очень
1: мощно.
2: Необычно. Знаете, какая пятница, она такая странная.
1: А почему
2: немного?
1: Станислав написал быстро вот так вот орган к нам в МАКС? Это вы, Станислав, Юлю везли?
2: Станислав, я с вами, что ли, ехала?
1: Нет, потому что Станислав написал орган.
2: Мой орган
1: внутренние
2: слуха.
1: Органы.
2: Мой орган слуха
1: на
2: был
1: связи.
2: Немного сегодня
1: и
2: удивлен.
1: Органы слуха, ну забавно. Я ничего забавного не видел. Все спокойно, правда, как-то машин много уже, все куда-то
2: хочешь,
1: едут,
2: хочешь, я
1: двигаются.
2: Позову мужчину с органом?
1: Напишем в чат поддержки, еще раз вызовем его.
2: А можно мужчину
1: можно
2: с органом?
1: Удивительный
2: или
1: репертуар.
2: Или с органом.
1: Ну там уж
2: но
1: как хочешь.
2: Это уже другая история, а пока всем пожелаем доброго, бодрого
1: конечно
2: утра.
1: Конечно, пожелаем.
2: Вместе с нами, кстати, генеральный партнер шоу «Пуш» — это лаборатория «Гемотест».
1: Там все проверят, знаете ли, ваше состояние, внутренности и наличие полезных веществ в организме.
2: Мне чекап надо срочно пройти.
1: А тогда есть специальное предложение для всех, друзья. Базовый чекап X6 в «Гемотесте» за 1990 рублей. Это профилактический скрининг всего организма. Проверьте сердце, почки, щитовидку, обмен веществ и баланс витаминов. Подробности на сайте «Гемотест». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
3: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
0: Пора проверить здоровье. В «Гемотест» акция «Здоровущие скидки». Базовый чекап X6 по суперцене. Акция действует с 3 по 16 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Выслушайте.

0: от эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.
1: 7.10 уже в Новосибирске. Подходите поближе, друзья, если вы слушаете радио Юнитон. Ну, молодцы. Рукопожатие, поцелуй, медаль, орден, все, что хотите. Классно, что проснулись, настроились на нашу волну. И нам есть что почитать и какую тему для разговора вам подкинуть.
2: Ну, давайте начнем с поздравительных сообщений. Вадим написал... Поздравьте, пишет Вадим, меня так. С днем рождения. Вадим из Волгоградской области, кстати.
1: Как круто, Вадим, здорово, что уже проснулись. Классно, что слушаете радио Юнитон. Конечно же, мы как вот на работу пришли, прям как чувствовали, что Вадима надо поздравить.
2: Ну, прям
1: с юбилеем.
2: Мы понимали, что это
1: юбилей,
2: нужно делать.
1: Прекрасный возраст. Добро пожаловать в клуб 4.0. Но в любом случае, там жизнь есть, я точно знаю. Поэтому пускай будет здоровье, радость, любовь, счастье, все, о чем мечтается.
2: Ну, а мы тем временем давайте посмотрим, какие праздники есть сегодня в календаре. Ну и обязательно заглянем в выходные.
1: Да,
2: итак, сегодня в пятницу отмечается Международный день холостяка, поэтому если вы среди таковых, мы вас поздравляем.
1: А что ты так игриво начала?
2: Ну так, вы что?
1: Ну, то есть холостяка, не холостячки.
2: Слушай, ну...
1: Именно холостяка, да?
2: Именно холостяка.
1: Ну, нормально, прикольно.
2: В субботу можно отметить День физкультурника в России.
1: А это я знаю и помню. У меня очень спортивная семья, все, кроме меня. Поздравляем всех.
2: Не забудьте поздравить завтра своих любимых кошек. Именно кошек, не котов. Потому что завтра Всемирный день кошек.
1: Мне есть кого поздравить.
2: Тоже завтра Международный день альпинизма.
1: Вот круг,
2: аккуратнее,
1: серьезно.
2: С этим. Международный день офтальмологии. Берегите глаза.
1: Это
2: как
1: глазник,
2: говорится.
1: Который, да, глазник?
2: Ну и завтра отмечается день рождения холодильника. В 1899 году изобретатель Альберт Маршалл запатентовал это прекрасное устройство.
1: Обожаю это великолепное устройство. Без него жить не могу просто.
2: Ну и в воскресенье отмечаем день строителя, конечно же.
1: Всех наших друзей и партнеров, кто в эфире, не только мы поздравляем с этим праздником.
2: И Всемирный день книголюбов, тоже в воскресенье.
1: Это тоже мы любим иногда.
2: Ну и мы, знаете, заглянули сегодня в холодильник, который завтра будет именинником. И поняли, что, ну, в холодильнике меняются продукты, да, что-то убирается, что-то добавляется. Uh-huh. Но есть, скажем так, постоянные вещи, которые присутствуют практически, наверное, в каждом холодильнике. И вот об этой постоянной вещи мы хотим сегодня поговорить.
1: Это, внимание, соусы.
2: Итак...
1: Но кто-то говорит соуса. Даже именитые шефы на кухне говорят соуса.
2: Мы сегодня решили действительно выяснить, а какой у вас любимый соус, какой, вернее, у вас, давайте так, есть в холодильнике, что вы используете. И что касается наших социальных сетей, то там уже прямо сейчас началась битва четырех соусов. Четырех, да? Четырех. Четырех соусов. Так вот, там есть... Майонез, хренадер, кетчуп и горчица.
1: Ну, давай я начну с самого начала и расскажу тебе. Хочешь узнать про мою коллекцию соусов?
2: О, ну давай.
1: Ну, Юлечка, стандартно кетчуп и майонез.
2: Классика жанра.
1: Дальше. Есть там и горчичный, именно горчичный соус, вот этот, который вот во всяких
2: фастфудочных подают. То есть не горчица, а именно соус.
1: Подают маленький. Mm-hmm. Я купил большой, недешево, но купил. Я готов его ложками есть. Но меня, знаешь, что радует? Что в моем окружении этот соус никому не нужен.
2: А кроме тебя.
1: Да, горчичный, mm-hmm. да, записала.
2: Так.
1: Дальше сладкий чили. Обязательно. Причем нужно найти тот, который вот прям классный.
2: Вот этот с красной крышкой, нет?
1: Нет, это кавказский острый.
2: Нет, у меня с красной крышкой вот. Какой-то
1: нет,
2: другой.
1: Нет, у меня в стеклянной баночке, все, бутылочки.
2: Которому лет 100 вот, уже.
1: Получается сладкий чили, потом тот самый острый жгучий, но он у меня кавказский.
2: Ах.
1: Потом аджика абхазская.
2: Да, ты ж посмотри,
1: потом,
2: что у него.
1: Соус для сэндвичей, сэндвич-соус. Дальше барбекю. Ты загибаешь? Еще есть такой жидкий коричневый, не пойми зачем, капают красиво вот на тарелке.
2: Это бальзамический, наверное.
1: Но это не мое, это кто-то поставил, мне это не надо. Ну и десяточку замыкает, извините, хреновый соус.
2: Ну хренадер?
1: Нет, хрен тоже с добавками, там с лимоном, тоже как соус такой выдавливается.
2: Да, я смотрю, у вас разнообразие, это поражает ум.
1: Я еще, наверное, что-то забыл, Юлечка, но я соусоманьяк.
2: Нет, песто
1: кетчуп, есть, но это не мое.
2: Кетчуп, майонез и обязательно вот это то, что там в доставках кладут, соус, который ты не съел. Вот у меня там, значит, барбекю, который я терпеть не могу.
1: Так.
2: И он поэтому лет 100 лежит уже, но он же запечатанный.
1: Конечно.
2: И обязательно сырный соус, который тебе тоже дали. В наборчике к пицце.
1: Ну вот, видишь, вот ты хранишь вот, малипуськи
2: вот эти. Малипуськи, да,
1: а я целенаправленно, то еще вот, получается, 11 у меня позиций в холодильнике.
2: Ну это ж посмотри, что
1: да,
2: творится.
1: Да, я такой.
2: В общем, друзья, сегодня в преддверии выходных, где мы тоже в том числе, кстати, будем использовать соусы, мы сегодня решили выяснить, а какой ваш любимый или чаще всего используемый соус, что имеется в холодильнике, что вообще не может быть из того, что есть, даже не прикасаетесь. Ну и, конечно же, обязательно принимайте участие в нашей битве соусов.
1: Начинаем мы, друзья. Добро пожаловать в группу ВКонтакте. Заглядывайте. Макс-канал. И в телеграм-канале тоже скоро все появится. И тема, и голосование. Ну а первые послания на тему соуса вашего крутого и вашего набора огромного, возможно, как у меня или еще круче, мы уже ждем и озвучим в ближайшее время. Подключайтесь к общению. Слушайте пуш.
0: От эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.

0: 7.18 уже в Новосибирске, друзья. Мы сегодня про соусы говорим, ваши любимые, про вашу коллекцию. Рассказывайте, пишите все подробности в группе ВКонтакте, в Телеграм-канале и в Макс-канале. Ну и, естественно, в личные сообщения и даже СМС можно нам отправлять на номер 8-983-510-107.
1: Ну что, давайте читать, что вы нам пишете. Например, пишет нам Анатолий. Майонез. Ну, майонез, вот без него никуда. Он добавляется почти везде, но надо завязывать, пишет Анатолий, а то так и не могу похудеть.
0: Ой, да ладно, забейте, ну. Живите в удовольствии.
1: Анатолий, вы молодец, вы уже поставили себе цель. Станислав пишет, у него любимый шрирача.
0: Да, это самая вот эта остренькая история из Таиланда родом, да? Откуда,
1: ну, оттуда. Я, кстати, не знаю, из Таиланда она или нет, но там она часто
0: что-то
1: используется.
0: Восточное, да.
1: Да. Юля написала, точнее. Я не очень люблю соусы, но мужчины мои, муж и сын, едят все.
0: Ну, Юля, что все? Надо прям было перечислить. Я что тут зря вам рассказывал про свои 11 соусов, которые у меня стоят в холодильнике. Ну.
1: Екатерина пишет, у меня в холодильнике много соусов, но я люблю сырный и карри.
0: Ой, карри не мое точно.
1: Карри Артем вообще в принципе не любит. Он по факту ни приправу, да, ни соусы, ничего. А я обожаю. Екатерина, спасибо, что вы напомнили. Я прям давно хотела попробовать. Вы молодец.
0: Да,
1: вы решили потратить мои деньги.
0: Да, Екатерина, можете скинуть бутылочку или ссылочку, где купить?
1: Вот Юля, кстати, написала, она вообще не ест никакие соусы, не люблю, вот вообще.
0: Юля,
1: тогда мне вопрос. Ничего.
0: Юлия, а чем вы компенсируете вот отсутствие соусов в вашей жизни? Может, вы фрикадельки в варенье макаете, не знаю?
1: Вот это, в брусничное, да?
0: Да.
1: Елена написала, терияки, унаги и карри. Вот моя золотая тройка. Барбекю с базиликом, обычный томатный кетчуп, но густой, как болгарский в детстве. Это тоже просто обязано быть в холодильнике. Иногда залетает баварский с горчицей, с солеными огурчиками,
0: да,
1: сырный и тартар.
0: Ой,
1: вот, пожалуйста, Елена, она где-то в твоей команде по количеству соусов.
0: Я как будто сейчас оказался в отделе, где соусы вот это выставлены в огромном количестве. Я там, кстати, залипаю чаще, чем в другом отделе, про который ты подумала. В магазине.
1: Да.
0: Прям это мое любимое.
1: Ксения написала, мои любимые соусы, и они всегда есть в холодильнике. Перечисляем. Сливочно-кунжутный.
0: О, это просто круто.
1: Жгучий кавказский.
0: Любовь моя.
1: Брусничный, ты просил.
0: Да.
1: Терияки. Сырный и кетчуп – это сына.
0: Прикольно. Классные отчеты, друзья. Но все-таки смотри, пока только одна Юлия сказала, что не любит соусы, да? Но не то, что не любит, не использует.
1: Нет, у нас еще одна слушательница, она, помнишь, писала, которая она не любит, но есть сын и муж, которые любят. Вот два человека.
0: Семья
1: уже
0: решает, друзья. Ну и, конечно же, мы ждем еще ваших историй. Начало положено. Классно, вкусно, мне нравится. Пишите еще. Макс, Телеграм, СМС 8-983-510-107.
1: Ну а мы пока давайте посмотрим, что касается погодных данных на выходные. Почему? Потому что у нас пятница, суббота, воскресенье. Надо понять, как прожить.
2: На радио Юнитон в мире погоды.
0: 7.22 в Новосибирске, в мир погоды отправляемся. Давайте по порядку с дня сегодняшнего начнем. Сегодня нас с вами днем ждут кратковременные дожди и грозы, как вчера. Да, где-то ничего, а где-то на полтора часа заливало, что электричество выключалось. Ветер западный, порывы до 12 метров в секунду. В эту пятницу в Новосибирске плюс 23, плюс 25.
1: Завтра в субботу преимущественно без осадков пообещали нам синоптики. Плюс 22, плюс 24 днем.
0: Нормально, хорошо.
1: А потом все, мы постепенно начинаем, вы думаете, осень?
0: Снова?
1: Нет, к жаре возвращаемся.
0: Снова лето?
1: В воскресенье плюс 26, плюс 28,
0: круто,
1: преимущественно без осадков.
0: Класс,
1: и такая же погода будет в понедельник.
0: Мне нравится. А тебе нравится?
1: Нет.
0: Ну, хоть сегодня, завтра, 22, 24.
1: Мне
0: тебе
1: мало дней. Хочу больше.
0: Ну, проверим.
1: С прохладной погодой.
0: Может, там случайно в понедельник вот эта вот выскочка 28 случится в воскресенье.
1: А, воскресенье.
0: Ну.
1: Еще одна выскочка.
0: Это я. Поэтому каждому свое. Мне кажется, погода сейчас пытается угодить всем, кто устал от жары и кто не против того, чтобы она продолжалась.
2: В мире погоды. Скидки на готовые дома до 5 миллионов рублей на Open Village CB. 0+. Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагард ЭТ. 100% замена газовых котлов Bosch и Будерус. В магазинах тепловоз на Троллейной 87 и ТЦ Малая Медведица. Звони 322-23-23. С 30 июля по 23 августа Open Village CB. 0+. Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
3: В Радиотехнике!
2: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
4: Когда кругом красота, я сама становлюсь
5: красивее,
4: счастливее.
6: Для ваших счастливых моментов только с 7 по 17 августа скидка 20% на весь ассортимент товаров. Плитка, обои, сантехника в магазине «Керама Марацци» на Толмачевской, 19А, корпус 3. Подробности у продавцов.
7: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
8: Давай спросим у папы.
9: У меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
8: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
2: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
10: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо «Деспирадо» от фабрики мороженого «Солнечный день».
12: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
13: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
14: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
16: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
17: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать, знак благодарности. Так-то.
16: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
18: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
19: Представьте, наш город – автомобильная столица. Когда-то это почти случилось, но завод, который мог появиться у нас, построили в другом месте. Так родился КАМАЗ. Сегодня шанс вернулся. Проект «Монарх», современные автомобили и собственное масштабное производство. И все это в Новосибирске. Встреча с автором проекта Алексеем Пономаренко в программе «Атмосфера» на радио «Юнитон». В пятницу в 17:10 узнайте о нашем будущем.
2: FM

0: Звездный прогноз на радио Юнитон. Первый утренний для вас.
1: 7:29 уже в Новосибирске. Добрейшего утра всем, кто эту пятницу встречает вместе с первым утренним шоу Юнитон. Пуш, наши астрологи постарались, гороскоп пристали, мы его озвучиваем и иногда не в тему бесим вас, комментируем. Ну, бывает.
2: Ну, давайте начнем все-таки с овнов. Вечером сегодня, смотрите, да, как мы день пропустили.
1: Сегодня вечером,
2: вечером. Так вот, овны, вечером после работы вы вернетесь домой, а там... Споры и бурные обсуждения. Только вам под силу будет утихомирить этот внезапный бытовой ураган.
1: Я даже знаю несколько способов утихомирить. Ну, поцеловать.
2: А, я про другое.
1: Денег дать. Вкусности принести разные.
2: А можно сразу все в три в одном? Не кофе, а...
1: Если я тебе денег дам, я на что вкусности куплю?
2: Да, в принципе, можешь дать только денег, я все куплю.
1: И все, и сразу буря успокоится. Внимание, тельцы, смелости и умение брать инициативу в свои руки вам не занимать. Так что сегодня есть все шансы добиться многого. Добивайтесь. Вперед.
2: Смелые наши и умелые.
1: Берите в свои руки все, и кто-то же должен.
2: Не переживайте слишком сильно, если порученное дело можно было бы сделать лучше. Ну, знаете, как это обычно бывает, да? Ты же сделал, так, ай, надо было вот так вот. Помните, что лучшее враг хорошего. Сделали и хорошо.
1: Ну и тем более машину времени еще никто не изобрел. Была бы возможность, была бы вернуться, переделать. Не, все нормально, близнецы, по пятничному.
2: Нет, вы, конечно, можете сесть переделать, но оно вам надо в пятницу.
1: Конечно, ну. Раки, снаружи вы ледяное спокойствие. А внутри настоящий вулкан желаний. И как вам удается скрывать свои планы, но при этом мчаться к цели с бешеной скоростью, звезды удивляются.
2: Ну вы молодцы, львы, вам следует быть аккуратнее с деньгами, по крайней мере в этот день и выходные. День склоняет к спонтанным покупкам, крупным тратам, рискованным вложениям и денежным авантюрам. Ого. Вообще в этот день лучше держаться подальше от денег и всего, что с ними связано.
1: Ну смотрите, львы, радует то, что деньги у вас есть, а вот куда попало их, пожалуйста, не вкладывайте, ничего попало не покупайте. Далее, девы, настало время пересмотреть отношения с близкими. Возможно, ваше представление об идеальном партнерстве не совсем совпадает с мнением второй половинки.
2: А потом вот это, ты приходишь вечером домой, а там споры, бурные обсуждения.
1: Видимо, да, что-то подобное.
2: Весы, подумайте, на что направить свою энергию. Если она будет бить ключом бесконтрольно, ну, вы понимаете, ошибок не избежать. Поэтому, ну, вы как-то со своей энергией справитесь.
1: Тем более, если бьет по голове бесконтрольной энергии, там осторожнее. Внимание, Юля и Скорпионы, в пятницу и выходные вы будете не в главной роли. Просто плывите по течению. За вас все сделают другие люди и обстоятельства.
2: Ой, ну наконец-то.
1: Понимаешь, Юль, хоть не в главной роли, зато ничего делать не надо. Ну.
2: Козероги, сегодня многое зависит от вашего умения держать себя в руках. Сдержанность. Главное правило этого дня. Зафиксируйте, пожалуйста.
1: Да, а потом там скажешь, что ты Стрельцов не прочитала. Давай ты Стрельцов прочитай,
2: да?
1: А я Козерога.
2: Стрельцы, давай. Простите.
1: Стрельцы, идите поближе.
2: Стрельцы, не делайте вид, что вы все знаете и справитесь сами. Особенно, если ситуация завела вас в тупик. Не стесняйтесь просить помощи.
1: А вот теперь Козероги. Сегодня многое зависит от вашего умения держать себя в руках. Сдержанность – главное правило этого дня.
2: Ну все, вот
1: отработали,
2: прочитаны,
1: по списку,
2: да.
1: По очереди.
2: Водолеи, разберитесь с окружением. Отберите надежных людей и не стесняйтесь поощрять тех, кто вам помогает. Скажите спасибо в очередной раз этим прекрасным людям.
1: А у кого надо этих людей отобрать? Отдай мне надежного человека, Юлечка.
2: Не, я не отдам.
1: Отдай, как
2: мне самой надо.
1: Шутки из КВН. Отдай мне тетю Таню. Я не отдам тебе тетю Таню. Ну и внимание, рыбы. Вас может ждать неожиданное известие, которое внесет коррективы в планы. Так или иначе, вам придется пересмотреть свой первоначальный график. Вот такой он, немного суетливый, противоречивый, но родной гороскоп на сегодня.
0: Звездный прогноз в первом утреннем шоу.

0: Поэтому приготовьтесь их получать. Держите под рукой Макс и Телеграм. Номер для связи 8 983 510 107.
1: Ну а теперь давайте о погоде, что нам синоптики на сегодня пообещали. В данный момент достаточно солнечно, плюс 17 градусов.
0: Да хорошо, немного жара отошла в стороночку. Днем, как и вчера, возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, порывы до 12 метров в секунду. Температура в Новосибирске днем плюс 23, плюс 25.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Уж теперь все закрутится. Окружите себя уютом, обустройте квартиру на свой вкус. Все. Теперь можно запускать кота в свой новый дом. В ЖК «Кольца» квартиры от 6 миллионов 100 тысяч рублей продаются уже с готовым ремонтом. Остается только расставить мебель. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Текст загружен?
1: На месте.
0: Загружайте музыку. Да не та музыка. Музыку подменили.
2: Операция «Подмена» в первом утреннем шоу.
3: Партнер игры ИП «Геккель А». Безумно крутая шаурма.
4: Друзья, иногда лучшая идея рождается очень просто. Написать друзьям «Встречаемся на шаурму». А дальше «Безумно крутая шаурма». Вкусно одному, еще вкуснее вместе.
5: Не, ну согласитесь, это звучит... Хотел сказать, как тост.
4: Да классно, Юль. Очень круто. Давай встретимся.
5: Ну давайте. А сейчас у вас есть возможность забрать у нас сертификат на 1000 рублей от «Безумно крутая шаурма». Для того, чтобы этот подарок забрать, нужно поучаствовать в игре «Операция подмена». Но каким образом? Да любой из вас может это сделать.
4: Конечно.
5: Главное, приготовьте мессенджеры, Макс или Телеграм. Номер эфирный наш 8 983 510 107. Именно сюда мы будем принимать ваши варианты ответа на наш вопрос.
4: А вопрос очень простой. Кто поет песню, которую мы вам сейчас представим, но в оригинале кто ее поет? Потому что каждое утро Пуш создает новые хиты, хиты на новый лад.
5: Издевается над песнями.
4: С известными, знаете ли, исполнителями и с текстом, который мы немного переработали.
5: В общем, друзья, вы сейчас услышите известный хит, где музыка другая, текст немного видоизменен, и как-то вот с этой задачей вам придется справляться. Но мы дадим подсказки маленькие.
4: Ну, давай маленькую. Хочешь маленькую, да, хочешь
5: сегодня
4: большую.
5: У нас, сегодня у нас абсолютно, с одной стороны, в оригинале попсовая песня.

0: Песня,
1: да.
0: Но вы услышите версию оперную.
1: Именно так. Друзья, кто поет эту песню в оригинале, наш вам вопрос. Устраивайтесь поудобнее. Юлия, выключи звук на мобильном телефоне. Да. Мы же в оперной пришли. Пожалуйста, друзья, немного классической странички истории.

0: как человек с классическим немного образованием, я в восторге, Юлечка, от этой версии.
1: В общем, друзья, справляйтесь с заданием. Еще одна маленькая подсказка, что это не отдельная исполнительница.
0: Это еще в составе группы.
1: Именно так.
0: Пишите варианты скорее 8-983-510-107 в МАКС исключительно Телеграм, тоже текстом, но обязательно с вариантом ответа указывайте свой номер телефона. Через 3 минуты найдем победителя и отдадим сертификат на 1000 рублей от «Безумно крутая шаурма».
2: МАКС и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107. Ага.

0: 7:46 в Новосибирске, друзья, мы подводим итоги нашей операции «Подмена». Подменили музыку, стиль музыки, слова, что-то там как-то по-своему. Все случилось, произошло, друзья, и это было заданием нашей игры.
1: Давайте фрагментик еще раз напомним, как это звучало, а потом будем разбираться с вашими ответами.
0: Очень классическая страничка сегодня.

0: Юлечка, можно вас на вальс пригласить?
1: Прям, а я, кстати, умею вальс танцевать. Что, я зря, что ли, занималась танцами с детского сада и до 11 класса?
2: Чтобы пар ушла, мы запутались в сетях интернета, и в памяти нет ответа.
0: Пробежимся по неверным ответам, друзья, которые к нам прилетали.
1: Вам нужно было напомним, друзья, не название песни, а кто исполняет этот трек в оригинале до того, как мы над ним немного поработали.
0: Прислать нам надо было не Лолиту, не Ольгу Бузову, это неверные ответы. Прилетали А-студио, Мия Бойко, группа «Мираж», Юлия Савичева, группа «Город 312», «Крем Сода», «Мистер Кредо», «Люсь Чеботина», «Пелагея» и, внимание, Анна Асти.
1: Друзья, Анна Асти маловато мы не принимали были как верный ответ, потому что эту песню в оригинале
0: сейчас все расскажем
1: исполняет дуэт, или, ну, можно было написать дуэт, мы третьего человека, так уж и быть, не учитывали, но вообще это Артик и Асти.
0: Ну, там еще Артем Качер, но Артик и Асти было бы достаточно. Но вспомните, друзья, вспомните, как это звучит в оригинале. Под грустный дэнс я отпускаю нашу любовь. А у нас было под грустную музыку танцевальную. Я прощаюсь с нашими чувствами. Далее по тексту давайте узнаем, кто был самым первым. Кому подарки?
1: Первый правильный ответ пришел от нашего слушателя, чей номер телефона заканчивается на 3357.
0: Мне кажется, переработочка удалась сегодня. Неожиданно было, но давайте вернемся к оригиналу. Артик и Асти, ну еще и Артем Качер вместе с ними. Грустный дэнс в эфире.
3: Операция «Подмена» в утреннем шоу «Пуш».
4: Партнер игры ИП «Геккель АА». Безумно крутая шаурма.

0: страны.
1: Друзья, прием, как слышно, это радио Юнитон, Пуш, 7.52 уже в Новосибирске. Если вы писали, приведите на поздравительные послания, подходите поближе, мы их озвучим.
2: Ну давайте, буквально три сообщения сейчас. Александр написал: «Хочу поздравить свою дочь Полину. Она наконец-то дождалась приказа на зачисление в Московский университет медицины на стоматологический факультет».
1: И, внимание!
2: На бюджетное отделение.
1: На бюджет!
2: В общем,
1: круто.
2: Ура! Желаю ей успехов в учебе, достижений поставленных целей. Ну да, вот сейчас же как раз те самые дни, когда уже все окончательно.
1: Да.
2: Окончательные результаты, все там держали кулачки.
1: Полина, вам привет. Ну, и вы тоже привет Москве передавайте от нас с Юлей.
2: Еще сообщение. Ольга пишет: «У моего мужа сегодня день рождения. Его зовут Артем».
1: О, круто!
2: Поздравьте его в эфире, так как он у меня рыбак, то, естественно, едем отмечать в Боровое, катаясь на лодке, ловя рыбу.
1: Ну, во-первых, круто. В Боровом, Юлечка, в Боровом я был в прошлый четверг. Классно, круто, здорово. Ну и тезку, как тезку не поздравить?
2: Как тезку не поздравить?
1: Артем Артема видит издалека, с днем рождения!
2: Ну и еще от Вадима поздравления. Поздравляю мою жену, Алену Александровну, с днем рождения.
1: Ну вот. Приятненько.
2: Алена Александровна, вас тоже от всей души.
1: Какой чудесный день. Ну а мы поздравляем с днем рождения Алексея Шипелкина сегодня, нашего коллегу. Вечно молодой,
2: вечно
1: Лёшка.
2: Вечно в Сочи, который он именно там сейчас находится.
1: И Сашку Хулякина тоже поздравляем. Он работал в утреннем эфире, а сейчас тоже покоряет Москву.
2: Ну а что касается других приятных событий, друзья, то, естественно, совсем скоро в следующем часе будем снова подарки раздавать, обсуждать тему. Ну и еще из приятных событий в жизни каждого человека, наверное, это покупка жилья. И мы вам сейчас подскажем, где это можно сделать и сделать с удовольствием. Партнер шоу «Пуш» ЖК «Акварельный 4.0».
1: Купите квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получите скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Телефон 383-2023. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООЗ СЗ «Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
3: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Союз Инвест».
0: Опять нет места? Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио.
0: Реклама. Приходи и выиграй дом на Open Village Сибирь. Срок проведения розыгрыша с 30 июля 2026 по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте openvillagedefisib.ru. 0+.
5: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
6: Развиваете свой бизнес? Предоставляем займы по ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Максимальная сумма займа до 5 миллионов рублей. Фонд микрофинансирования НСО. Изучите все условия займа на сайте microfund.ru в разделе «Виды микрозаймов» или уточните по телефону 209 1333. МКК. Фонд микрофинансирования НСО.
7: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.

0: Москвы, Смирнова, Юва. Номер 319-547-687-251.
1: Квартира в жилом ком.
2: Такой джакузи.
3: Дочка, просто мозг.
4: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
5: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Эй, вы, двое из ларца, сбегайте-ка в суши-бар «Имбирь». Я там роллы заказал. Будет скидка 10% за самовывоз.
7: Ага.
6: О, вы уже здесь?
7: Ага.
6: А где скидка?
7: А скидка тому, кто забрал.
8: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. ИП Петунин А. Новогодняя 44, квартира 16. Угрин 316-547-642-75.
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Танцевальный кей-поп фестиваль Siberian K-Pop Fest объединит кавер-дэнс команды и поклонников корейской культуры. 6 конкурсных номинаций, тематическая ярмарка и игровые зоны. 22 августа, ДКЖ. Билеты в касса города 12+.
11: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
12: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: сибирской столице 8 часов и 1 минута.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
3: Для семей

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
2: Да, друзья, мы открыли юбилейный сезон первого утреннего шоу. Две недельки отдохнули и снова в путь, в бой. Вообще, хочется общаться с вами, наполняться энергией этого общения, обсуждать темы, дарить подарки. Этим мы занимаемся. Здравствуйте, друзья.
3: И еще раз доброго утра всем, кто в этот прекрасный солнечный день вместе с нами. Ну и, конечно же, знаете, хочется какого-то сумасшествия, какой-то такой вот... драйва. Хочется чего-то такого
2: ночью
3: сделать сегодня.
2: Ночью опустошить холодильник хочешь?
3: Для этого даже пятницу ждать не нужно.
2: Всегда ночной на вот этот жор приходит.
3: Ну, как говорится, я себя не ограничиваю в каком плане. Ну, если душа требует, то ну почему бы и нет.
2: Поэтому заглядываем в холодильники не только сегодня и рассуждаем на тему вашего любимого соуса, да и в целом коллекции, чего у вас там имеется. Голосование и все подробности есть в нашем телеграм-канале, в группе «Радио Юнитон». ВКонтакте, Макс-канал тоже функционирует.
3: Ну что, давайте читать ваши сообщения. Например, написал нам Максим, а я люблю, дальше, ну, прям цитата, хреновину с пельмешками домашними, ух!
2: Ну, одну ее, что ли, любите? И ну, все, вы однолюб?
3: Она, скорее всего, это самая, вот она еще сделана приятными руками кого-то из родных, близких,
2: наверняка,
3: чаще всего.
2: Наверняка, друзья, пишите еще и рассказывайте о своих соусо-бористрастных моментах.
3: Да, Владимир пишет, а почему ни слова про вустерский соус и дижонскую горчицу?
2: Ну, вот про второе я понял, про первое ничего не знаю.
3: Вустерский соус, нет, он даже продается. Я, честно, я его ни разу не пробовала, знаю только о его существовании, но вы прямо вот опять же сподвигли
2: попробовать. Не надо покупать, а вдруг он ерундистика какая-то. На что похоже, напишите.
3: Человек советует, понимаешь?
2: Мурштерский ваш.
3: А дижонская горчица, это которая с зернышками.
2: Да,
3: и мне эти зернышки бесят.
2: Ты ж, ёй, да я рассказывал в эфире в пятницу. Сейчас мужчина заценит, господа, подходите. Бородинский кусочек хлеба небольшой. Кусочек селедочки вот из баночки порезанную уже. Прям в размер хлебушка.
3: Так.
2: И туда же сверху вот этой горчички. И сразу в рот. Можно еще красный лучок добавить.
3: Можно и без дижонской горчицы. Просто
2: да
3: обычную
2: нет.
3: горчицу можно использовать.
2: Нет, ни в коем случае
3: нельзя,
2: нет.
3: Да?
2: Обычная горчица, она острая. Особенно там вырви глаз, если какая-то попадется.
3: А это
2: максимально приятная, она так не вырывает глаза. Очень вкусное сочетание.
3: Ну это не хрустящие зернышки, но они же раздражают.
2: Только это как Bubble Tea лопается, только горчичные зернышки, нормально.
3: Так, Константин пишет, у него горчица собственного приготовления.
2: Вот это, видимо, из разряда «Вырви глаз».
3: Вы же понимаете.
2: Я тут был в гостях, и хозяин праздника говорит, а чего это горчицу никто не ест? А там холодец был, ну то есть прям такая домашняя русская еда.
3: Так.
2: Все классное, вкусное. Я говорю, ты что-то подвох какой-то, говорю. Сереж, подвох какой-то у тебя. Да ты попробуй. Юля, плакали все гости, которые хотя бы чуть-чуть этой горчички добавляли себе в еду.
3: Ну и такое бывает. Наталья написала, она кичунес готовит сама причем. Домашний майонез берет с добавлением томатной пасты и все это смешивает. Можно добавлять к любому блюду макароны, паста, рис, гречка, перловка, картошка, курица, индейка, свинина, говядина. Понимаете? А, ну как пишет Наталья, шаверма или шаурма, кому как удобнее. Улетная получается просто.
2: Ну вот когда все такое домашнее, такое классное. Хочется, конечно.
3: Да, Матик... да просто на бутерброд под колбасу, пишет вот Наталья, тоже хорошо.
2: Мечтал всегда делать домашний майонез, но нет, руки не доходят. А вот тут дошли, классно.
3: Ольга пишет, дома всяких соусов много, но больше всего мои домашние любят аджику. Сын с детства называет ее обжога моего производства, пишет Ольга, кстати.
2: Домашние тоже.
3: Которые заготавливаю огромными порциями на весь день.
2: Ольга, баночку маленькую, пожалуйста.
3: Что ты напрашиваешься?
2: Меняю на шоколадку для яйцо шоколадное для сына. Подайте обмен, устроим какой-нибудь. Обожаю домашнюю аджику просто.
3: Еще от сообщения от нашей слушательницы. Она пишет, я не люблю вообще соусы, но мои домочадцы, муж и дети, маньяки соусные.
2: Это как я.
3: Фавориты.
2: Кстати, соевый не вспоминали. Да,
3: никто,
2: у меня
3: кстати,
2: есть.
3: Сегодня еще, да, не писал?
2: Точно, да, люблю.
3: Так вот, пишет слушательница, соевый, чесночный, сырный аджика, кетчуп острый, сладкий, кусочками. кусочками. Терияки, чили. В общем, в холодильнике одна полка на дверце идет под соус.
2: Вот прям как у меня. Да, соевый обидел. Я тоже рассказывал про 11 соусов. 12 у меня тогда получается вместе с соевым.
3: Что ты вот подмазываешься ко всем соусам, про которые наши слушатели пишут?
2: Я еще подъезжаю к домашней аджике, подкатываю его так, боком валим по району.
3: Ну и давайте посмотрим на голосование. Мы тут решили устроить битву соусов. Какой ваш любимый?
2: Да, взяли топ.
3: Мы выбрали топ. 4 самых популярных — это майонез, хренадер, кетчуп, горчица. И вот давайте посмотрим на данный момент, что у нас с голосованием происходит.
2: Одинаковое количество процентов набрали майонез и кетчуп.
3: Вырвались, да?
2: Да, разделяет первое место, уходит в отрыв. Хренадер на втором, горчица замыкает этот квартет.
3: Посмотрим, что будет дальше. А вы пока присоединяйтесь, друзья, к нам. Все социальные сети, наш телефон тоже в вашем распоряжении. Пишите, будем до 10.00 собирать коллекцию ваших соусов. И, возможно, вы вспомните о существовании вустерского соуса.
2: Напишите, кто пробовал, на что похоже. Может, напишут, что это такая история, субстанция, которая вот очень на любителей.
3: Ну, а пока вы пишете, друзья, мы скажем большое спасибо генеральному партнеру шоу «Пуш» — лаборатории «Гемотест».
2: А именно там для вас и для нас базовый чекап X6 в «Гемотесте» за 1990 рублей. Это профилактический скрининг всего организма. Проверьте сердце, почки, щитовидку, обмен веществ и баланс витаминов. Подробности на сайте gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимая консультация специалистов.
1: 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш-пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
4: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
5: Пора проверить здоровье. В «Гемотест» акция «Здоровущие скидки». Базовый чекап X6 по суперцене. Акция действует с 3 по 16 августа. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

Утреннее шоу «Пуш» в соцсетях. Группа «Радио Юнитон» ВКонтакте. Макс-канал и Телеграм-канал. Вбивайте «Юнитон» и присоединяйтесь к активному радиосообществу.

0: все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио «Юнитон».
1: 8.14 в Новосибирске, друзья, здесь на радио «Юнитон». Поговорим о том, что происходит на дорогах Новосибирска. Яндекс.Карты показывают 3 балла, но прям как будто все 4.
2: Ну, давайте начнем с улицы Станционной, с левого берега. Улица Станционная, друзья, сейчас встала прямо от Димитровского моста.
1: С проезда энергетиков уже не заехать.
2: И до второй Станционной. Там дорожные работы и огромнейшая пробка. Бордовым цветом все раскрашено.
1: Юль,
2: пожалуйста,
1: надо.
2: Будьте аккуратны.
1: Очень надо починить Станционную. Расскажу тебе за эфиром, почему.
2: То есть в эфире это нельзя, да, звучит?
1: Ну, очень надо срочно починить Станционную.
2: Со второй Станционной тоже сейчас не заехать на Станционную. Будьте аккуратны, пожалуйста, мы вас предупредили. Еще по поводу левого берега. Сейчас есть сложности на улице Сибирьков-Гвардейцев от площади Кирова в сторону Северного проезда. Там прям за Северным проездом ДТП. И поэтому еще одна бордовая пробка. Ну, как-то, знаете, в пятницу вы чего творите-то?
1: А если параллельно вы поехали по Винаповскому мосту объезжать, возможно, по этому поводу все там вот поехали объезжать через Затулинку, там тоже в правом ряду есть упоминание о ДТП в сторону улицы Мира.
2: Естественно, возле площади Труда небольшие затруднения. Улица Станиславского сегодня от Плохотного стоит, Ватутина от Котовского. Мосты свободные, поехали смотреть, что на правом берегу творится.
1: А, наверное, и говорить не будем про правый.
2: А там все более-менее-то неплохо.
1: На светофорах где-то затруднения, есть небольшие красные линии, но правый берег чувствует себя гораздо лучше, чем левый. Об основных проблемах мы рассказали. Если вы видите что-то, что идет не так на тему дорожную, пишите к нам в Макс, Телеграм, СМС работают 8 983 510 107.
2: Сразу захотелось сказать, вот у кошечки болит, у собачки болит на левом берегу, давайте, чтобы не болело.
1: Ни в коем случае. Соблюдайте правила дорожного движения, двигаемся дальше.
0: Рулевые. О сложностях на дороге пишите в WhatsApp радио «Юнитон». 8 983 510 107.

0: Да, нам повезло этим летом жить в Новосибирске, потому что многие, кто приезжает к нам в гости, говорят, это уже Сибирь, это жара-то такая.
1: Да, многие даже подустали уже немного от этой жары, но сейчас есть возможность насладиться вот такой комфортной летней погодой.
0: Именно так, солнце светит, но не сильно греет.
1: А то же, это же бесконечно в холодильнике должна быть охлажденная водичка, потому что как же без этого-то?
0: Что, в моем окружении есть люди, у которых есть кулер, который охлаждает воду? Нет, им надо бутылочку перелить, еще и в холодильник поставить,
1: то есть настолько охлажденный.
0: Еще холоднее было, точно,
1: ты права. Кстати, про холодильник, завтра день рождения у него, не забудьте завтра погладить, помыть, поздравить, наконец-то.
0: Вот это заляпанные пальцы, вот это вот у меня просто зеркальный черный холодильник, ты представляешь, что на нем все.
1: Ну, кстати,
0: хорошо помоем.
1: Кстати, холодильник, он, ну, такой товарищ, его не всегда по назначению используют.
0: Ну, что за история, что за новости, откуда? Ну, рассказывай.
1: На Камчатке, видимо, тоже было жарко, и ребята решили устроить гонки на холодильнике на воде. Использовали это как САП.
0: Изверги.
1: Ну, развлекались. И причем мужчины такие.
0: А мы же всегда...
1: Чуть старше 40.
0: Еще в детстве нам закладывается, вот с молоком матери, что если видишь коробку от холодильника зимой, хватай, тащи на горку, катайся в ней.
1: Вот, я вспомнила, что, правда, в детстве же, вот, какой ужас мы только не творили. И ничего, и катались на горках, с чего только не катались.
0: Мужчины испытывают свою судьбу катанием на холодильнике на воде, да?
1: Там все нормально закончилось, да. Их наругали, но им было весело. Не повторяйте услышанное.
0: Это точно.
1: А вот что можно повторить, так это, например, поход в гипермаркет низких цен «Маяк», потому что и цены приятны, а это еще и партнер утреннего шоу «Пуш».
0: Ну, давайте о ценах и вариантах. Внимание, друзья, в «Маяке» соковыжималка центробежная 2999.90. Металлическая крышка для консервирования 50 штук 169.90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
2: 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
3: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
2: Гипермаркет низких цен «Маяк». Соковыжималка центробежная 2999.90. Крышка металлическая для консервации 50 штук 169.90. Рюкзак школьный 499.90. Держим курс на «Маяк». Сибиряков, гвардейцев 47.
4: Радио. Юнитон.
5: Реклама.
6: 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
7: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью. 6 готовых квартир, более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
6: Open Village Сибирь.
7: 0+.
8: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная». 0+.
7: 13 домов с ремонтом и мебелью, а также готовые квартиры на Open Village Сибирь. 0+.
9: На разгоне и виражах, в любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. KICS создан в Корее, работает в России.
7: Скидки на строительные материалы до 40% на Open Village Сибирь. 0+.
10: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
11: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: В жару и в дождь с родными и друзьями «Додо» всегда с вами.
13: «Додо».
14: Жить в своем ритме в «Марсель-2», не ждать выходных, а жить в моменте. Прямо сейчас выйти из дома на пробежку вдоль реки или сесть на САП. Смотреть через панорамные окна на рассвет и закат. Жить не в будущем, а в том самом здесь и сейчас, ради которого все затевалось. Выбирай свою планировку на сайте mars2.rf и живи в своем ритме.
15: Застройщик ООО «СС Береговой Инвест». Проектные декларации на наш.дом.рф.
16: Летняя прогулка и освежающий напиток от «Додо». То, что нужно.
13: «Додо».
5: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Buterus. В магазинах тепловоз. На Троллейной 87 и ТЦ Малая Медведица. Звони 322-23-23.
13: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в «Додо».
17: «Додо».
18: Представьте, наш город – автомобильная столица. Когда-то это почти случилось, но завод, который мог появиться у нас, построили в другом месте. Так родился КАМАЗ. Сегодня шанс вернулся. Проект «Монарх» — современные автомобили и собственное масштабное производство. И все это в Новосибирске. Встреча с автором проекта Алексеем Пономаренко в программе «Атмосфера» на радио «Юнитон». В пятницу в 17:10 узнайте о нашем будущем.
19: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
20: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
21: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
22: ФМ 107.
23: Радио Юнитон.
24: Каждый будний день раньше всех на радио Юнитон. Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
0: И в этот юбилейный сезон, друзья, мы собрали лучшие развлечения для вас. Маршрут настроен. Очередная игра на горизонте. Уже через 3 минуты вас ждут подарки. Давайте созвонимся.
1: Для участия вам нужно будет прямо сейчас добраться до своего телефона, набрать 209-0507. Тем самым вы окажетесь среди участников игры «Маршрут настроен». Ну а далее сможете справиться с нашим заданием, отгадать, сколько займет маршрут из точки А в точку Б в Новосибирске.
0: Да.
1: Пожалуйста, подарки будут ваши, причем варианты ответа подкинем.
0: Конечно.
1: Желающие достают навигаторы, нежелающие могут пальцем в небо.
0: Именно
1: так. В общем,
0: так.
1: Подарки вас ждут. Сертификат
0: забирайте.
1: На пиццу.
0: Забирайте сертификат на пиццу. Главное – дозвониться. Набирайте номер телефона.
24: Телефон прямого эфира. 209-0507.

0: Через 100 метров не забудьте
1: сделать погромче.
0: Маршрут настроен.
2: 8:31. Отправляемся в путь, друзья. Давайте играть, давайте раздавать подарки и самые положительные эмоции. На кону сертификат на заказ пиццы, вкусности и радостей. Давайте узнаем, кто отправится с нами в путешествие.
3: Михаил у нас на связи, дозвонился к нам.
2: Михаил позвонил. Здравствуйте, Михаил, доброе утро.
4: Да-да-да, здравствуйте.
2: У нас для вас вопрос. И мы, кажется, слышим и догадываемся, что вы... В движении где-то
3: и,
2: в машине, да?
3: И вы автомобилист,
2: да?
3: Точно?
4: Да, все верно.
3: Хорошо знаете наш город? Или, ну, да. Как получится?
4: Да, хорошо знаю.
2: Ну, отлично. Тогда давайте начнем со дня вчерашнего. Вчера мы совершили остановку у ДК имени Чкалова.
3: И вот сейчас отправимся в другое, более дальнее местечко. Ваша задача, Михаил, будет угадать, сколько в данную секунду составит по времени минимальный маршрут, минимальное по времени маршрут данный. Если угадаете из трех вариантов, выберете верный, заберете тот самый сертификат на заказ пиццы.
2: Итак, отправляемся мы сегодня в курортный район, район Советский, левый берег Советского района. Поедем-ка до парка у моря Обского.
3: На Абгэс мы с вами едем. Итак, от ДК Чкалова до парка у моря Обского. Как вы думаете, Михаил, сколько сейчас минимально будет по времени доехать?
2: Варианты в студию.
3: Итак, 52 минуты, 55 минут или 58 минут?
2: Михаил, выбирайте. 52, 55, 58.
4: 52.
2: Проверяем.
3: Итак, смотрим. И, к сожалению,
2: маловато,
3: Михаил.
2: Маловато будет.
3: Маловато. Чуть больше надо.
2: Там вообще варианты есть, которые еще больше. Но мы-то взяли поменьше. Нормально я подсказал сейчас, да?
3: Неплохо, не подсказал.
2: Давайте созвонимся. 209-0507. Это радио Юнитон. Игра «Маршрут настроен». И подарки для вас в виде сертификата на заказ пиццы. Снимаем трубку телефона. Алло, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Давайте знакомиться. Как вас зовут?
5: Дмитрий.
2: Дмитрий, ваш выбор.
5: 55.
3: Идем на повышение, но не добрались
2: никуда.
3: До правильного ответа.
2: Я хотел сказать, там же были варианты еще больше часа, но мы же не дальше вам больше часа не дали вам такие варианты. Остался один победный. Удачи где-то рядом, набирайте 209-0507.
3: Ну что, финальный
2: это
3: звонок.
2: Это радио Юнитон. Пуш, алло, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Давайте знакомиться, вас зовут?
6: Екатерина.
2: И ваш ответ, Екатерина?
6: 58.
2: Точно, других
3: абсолютно
2: вариантов
3: правда.
2: Победа! Мы вас поздравляем!
3: И
2: ура.
3: В качестве подтверждения, пожалуйста, наш навигатор сейчас вам именно это и скажет.
1: Маршрут настроен. От Дома культуры Чкалова до парка у моря Обского время в пути составит 58 минут.
2: Успевайте, кому надо, за 58 минут и больше, и меньше. Двигайтесь вместе с нами к выходным. Пятница жаркая, солнечные подарки еще будут. Это радио Юнитон и шоу Пуш.
0: Маршрут настроен
1: на радио.

0: Будет все, особенно сегодня. Сегодня в городе кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, порывы до 12 метров в секунду. 23-25 будет днем.
1: Что касается завтрашнего дня, завтра суббота, преимущественно без осадков, плюс 22, плюс 24
0: комфортно.
1: Дневная температура воздуха.
0: Отлично.
1: А вот в воскресенье и понедельник уже будет даже теплее. Тоже преимущественно без осадков и 26-28 выше 0.

0: Рекорды можешь ты не бить, но знать о них просто обязан. Самое то.
1: 8 часов и 42 минуты уже в Новосибирске, друзья, вы слушаете радио Юнитон. Пуш, пятница, настроение и достижение наших жителей. Давай,
2: ну, и
1: заноси.
2: Сегодня, так как грядет день рождения холодильника, ну уж простите, да. Мы сегодня много столько про это говорим, но так случилось.
1: Ну а как без него, без этого помощника прожить, Юль? Я жил без него зимой, но когда синички съели мои пельмени на балконе, пришлось покупать холодильник.

0: Ну вот сегодня тоже рекорд, который имеется в книге рекордов России, расскажем про него. И героем являются А. холодильник.
1: И?
0: Б. Человек из Челябинска. Зовут мужчину Игорь Попов. И что сделал мужчина, чтобы попасть в книгу рекордов России?
1: Не, ну ты уже рассказывал, там на Камчатке плавают на холодильниках, да? А это что учудил? Ну,
0: это человек,
1: что Игорь из Челябинска, ну, вытворил?
0: Который взял холодильник весом 47,2 килограмма, короче говоря, ну давайте, 42 килограмма, 47 килограмм.
1: Нормально ты
0: округлила. 47 килограммов.
1: Так, 47 кг.
0: И балансировал на своем лбу с этим холодильником.
1: Поставил на голову?
0: То есть он поставил на лоб, не на голову, на лоб 47-килограммовый холодильник и балансировал 20 секунд. 20 секунд он смог удержать холодильник на своем лбу.
1: А он же грохнулся потом. Ну, не Игорь, а холодильник.
0: Ну, наверное, да.
1: Или специально обученные люди поймали,
0: хотя
1: да?
0: Я, судя по видео и фотоотчету, там рядом люди стояли. Я не знаю, ловили они это или фиксировали.
1: Или Игорю помогали потом прийти все. 47 килограммов. Ну, не, ну ладно, есть же женщины в Индии, да, мужчины, у них там специальные приспособления, они на голове, там кирпичи носят поддонами, да, но холодильник на лбу, балансировать вот это все еще. Ну.
0: Знаете, мужчины, в следующий раз, когда вы на вопрос, почему ты, любимый, не носишь меня на руках, скажете, что да, ты тяжелая, там еще что-то. Я приведу пример мужчины из Челябинска. Мужчина на лбу 47 килограммов
1: нес. Да я твой холодильник на лбу держал, понимаешь?
2: Самое то. Пожалуй, самая рекордная рубрика на радио «Винитон».

что люди, поезда, в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайно.

0: Приходи и выиграй дом на Open Village Сибирь.
1: Срок проведения розыгрыша с 30 июля 2026 по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте openvillagedefisib.ru. 0+.
2: Мечтаете о гармоничных формах? Хотите подчеркнуть свою природную красоту? В многопрофильной клинике Sanitas создают красоту, сберегая здоровье. Идеальные пропорции груди, подтянутый живот, свежий и молодой взгляд. Современные методики и безопасность. Консультация пластического хирурга бесплатно. Клиника Sanitas. Доверяйте свое совершенство профессионалам. Sanitas в медпарке. Николаева 12/3. Восход 28. Искити Молдавская 50. Запись по телефону 373-2003.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
0: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью. 6 готовых квартир. Более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
4: Open Village Сибирь.
0: 0+.
5: Лучший пикник тот, на котором есть Додо Пицца.
6: Додо.
7: Вниманию предпринимателей. Фонд микрофинансирования НСО предоставляет займы предпринимателям до 5 миллионов рублей по ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Подробности по телефону 209 13 33. Изучите все условия займа на сайте microfond.ru в разделе «Виды микрозаймов». МКК «Фонд микрофинансирования НСО».
8: Кошка чешет глаз с утра, ей поможет ветнара. Ветеринарная клиника «Ветнара». 2-60-60-60.
9: Опять нет места?
10: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23.
1: Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Счастье есть!
12: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
6: «Додо».
13: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
14: В «Радиотехнике»!
13: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
15: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни.
1: Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо «Деспирадо» от фабрики мороженого «Солнечный день».
17: Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
18: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
1: Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Хочу на пикник!
19: А куда поедем?
5: В Додо Пиццу!
6: Додо!

0: пешеходов, они благодарят, реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Радио нашего города.
3: Wait in line.

0: нашего города. Только хиты. На радио Юнитон. Привет из 90-х.
1: Нас

0: сибирской столицы 9.00.
1: FM 107. Слушай первым. Десятый раунд. Утреннее шоу против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
0: Распечатали новый сезон первого утреннего и шами какой-то просто. 10 лет, друзья. 10-й сезон юбилейный стартовал. Но и в эту пятницу мы готовы желать вам добра, радости, солнца, настроения и соуса вкусного.
2: Кстати, на эту тему мы сегодня говорим, но перед этим хотим сразу, друзья, чтобы вы себе в календарике записали 29 августа.
0: Это мой день рождения.
2: Это не только день рождения Артема, но еще и в этот день мы хотим с вами кое-где встретиться. А вот где, что, как и почему, вы просто пока зафиксируйте.
0: Конечно.
2: 29 августа нужно быть в городе.
0: Плакаты, открытки и икру красную упаковываете. Будем вас ждать.
2: Будем вас в центре города ждать. Но об этом чуть позже будем рассказывать более подробно. А пока, что касается соуса, давайте напомним тему в первом утреннем шоу. Сегодня мы решили выяснить, а какой у вас самый любимый соус. Ну и у нас тут идет голосование, битва четырех самых популярных, в том числе, которые вы называли. Это майонез, хренадер, кетчуп, горчица. Сейчас кетчуп вырвался на первое место.
0: Именно так. Ну а еще мы ждем ваших историй на тему вообще в целом, сколько у вас этих самых соусов и какие перечисления там у нас прилетают в сообщение. Макс, Телеграм, СМС 983-510-107. Давайте почитаем.
2: Ну давайте, многие написали про сырный соус. А вот, пожалуйста, Светлана пишет: очень любим шашлыку соус делать из майонеза, сметаны,
0: А это шок-контент, это первая неделя после отпуска. Не выговаривать, черт побери.
2: Свежего укропа, все это порезать и чуть посолить. Вкуснота невероятная, но долго не хранится. А так вообще, конечно, майонез самый ходовой. Оксана пишет: мазик, без него никак.
0: Так, что еще?
2: Виктория пишет: часто смешиваю майонез или сметану с соусом чили. Еще в холодильнике всегда стоит горчичка домашнего производства. От одного запаха, который слезки на глазах, текут.
0: Так.
2: А вообще очень много соусов, которые мы употребляем. Ну и еще давайте сообщение. Максим нам написал: в холодильнике, конечно, классика, пишет Максим.
0: Какая?
2: Майонез и кетчуп. Угу. Но из любимых именно домашний кетчуп. Мама варит суперский кетчуп, один острый для меня. Второй вариант для жены и детей, он чуть легче, но оба очень ароматные, просто пальчики оближешь. А теща, молодец человек, у него мама молодец, теща молодец.
0: Хорошо
2: теща,
0: пристроились.
2: Теща, да. Теща горчицу делает, просто бомба, слезы из глаз вытекают, но я ем и плачу в буквальном смысле этого слова. У жены из любимых соевый, он, конечно, с ее любимыми суши.
0: Классные соусные истории мы получаем от вас, друзья. Рассказы принимаются, еще почитаем.
2: И еще почитаем. Читаем ваши поздравительные сообщения. Давайте поздравим Михея. Он написал: у меня сегодня день варенья, 42 годика стукнуло.
0: Вот, хоть и у нас в эфире день соуса, а у вас день варенья, а мы не против. От всей души поздравляем. Самое главное, будьте здоровы, остальное, как говорится, купим.
2: Ну, а что касается, кстати, здоровья, не забывайте, что генеральный партнер утреннего шоу «Пуш» – лаборатория «Гемотест».
0: И именно там для всех нас базовый чекап X6 в «Гемотесте» за 1990 рублей. Это профилактический скрининг всего организма, проверьте сердце, почки, щитовидку, обмен веществ и баланс витаминов. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
3: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
4: Пора проверить здоровье. В «Гемотест» акция «Здоровущие скидки». Базовый чекап X6 по суперцене. Акция действует с 3 по 16 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

Утреннее шоу «Пуш» в соцсетях. Группа «Радио Юнитон» ВКонтакте. Макс-канал и Телеграм-канал. Вбивайте «Юнитон» и присоединяйтесь к активному радиосообществу.

0: Радио Юнитон.
1: Подходите поближе, друзья, мы вас ждали, без вас не начинали. Это проект «Очумелые ушки» на радио «Юнитон» в шоу «Пуш» в 9.11 по Новосибирскому. У нас есть абсолютная музыкальная новинка, за или против которой предлагаем вам проголосовать.
2: Она получится сейчас очень летней, во-первых, очень такой предвыходной, очень зажигательной. Ну и приложили руку к этой новинке два человека.
1: Ну, голоса в первую очередь приложили, а потом все остальное.
2: Ну и руку все вместе. Это, во-первых, Хабиб.
1: Ягодка-малинка, оп-оп-оп.
2: И Вован. Кто-то его знает по различным сериалам, но сейчас он в том числе выступает под своим псевдонимом Вован. Это Владимир Селиванов, актер и певец теперь. Вот они вдвоем собрались и выпустили очень летний трек.
1: Позитивная история носит название «Море по колето».
2: Не по колено, а по колето. Ну и песня абсолютно летняя, что «Бросайте все». Все, идите в отпуск. Что вот это мы привыкли, вот это 5 дней в неделю мы работаем.
1: Надо
2: работаем.
1: Отдыхать, и, конечно же, в пятницу эту песню хочется вам показать. Там и про лето, и про море, и про бельишко, все будет, друзья. Главное, ваша задача — послушать эту песню и решить, берем мы ее в эфир на регулярной основе или одного раза достаточно.
2: Голосуем с помощью Макса и Телеграма на номер 8-983-510-107. Ждем от вас реакции любыми способами, нравится, не нравится песня. Ну и потом подведем итоги.
1: 3 минуты и 4 секунды даем вам, не больше. Давайте вникать в материал и голосовать. Встречайте Хабиб и Вован. «Море пока лето».
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: друзья, в нашем эфире здесь на радио Юнитон абсолютная музыкальная новинка. Хабиб и Вован. «Море, пока лето».
1: И знаете, у нас такое редко бывает, когда из огромного количества проголосовавших всего один человек проголосовал
0: против.
1: Но
0: не зашла песня, остальная наша аудитория, друзья, спасибо за голосование, говорит «да» этому треку.
1: Это же песня абсолютно настроенческая, не нужно в ней искать какие-то философские мысли, она исключительно пятничная, выходная, для того, чтобы позажигать и поднять себе настроение.
0: Ну здорово, я тоже завтра уеду отдыхать.
1: Ты будешь вот так вот?
0: Об этом лучше не рассказывать, что как буду
1: будешь?
0: Я. Но песню мы точно берем в эфир. По крайней мере, пока лето, море пока лето, будет звучать на радио Юнитон. Спасибо за голосование.
2: От

0: радио «Юнитон» в мире погоды.
1: 9.18 в Новосибирске, шоу «Пуш» расскажет о погоде не только на эту пятницу. У нас есть данные на выходные и грядущий понедельник. Давайте обо всем по порядку разбираться.
2: Ну, начнем с дня сегодняшнего. Сейчас в Новосибирске, в данную минуту, по крайней мере, достаточно прохладно по сравнению с предыдущими днями.
1: Да нормально, хорошо.
2: Плюс 19 градусов.
1: Днем будет 23-25, и днем, опять же, возможны кратковременные дожди и грозы. Завтра в субботу
2: пока еще тоже прохладно. Плюс 22, плюс 24 и преимущественно без осадков.
1: А в воскресенье жаришка вернется.
2: В воскресенье, да и в понедельник такая же погода будет преимущественно без осадков, как и в воскресенье.
1: А градусы?
2: Плюс 26, плюс 28.
1: У нас тоже будет жарко, несмотря на прохладное утро пятницы в прямом эфире шоу «Пуш». Через 3 минуты ваша любимая игра «Топоница», она же «Путаница». Будьте рядом, готовьтесь получать подарки.
0: В мире погоды. Реклама.
3: 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
4: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью. 6 готовых квартир. Более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
3: Open Village Сибирь.
4: 0+.
5: Когда кругом красота, я сама становлюсь
6: красивее,
5: счастливее.
7: Для ваших счастливых моментов только с 7 по 17 августа скидка 20% на весь ассортимент товаров. Плитка, обои, сантехника в магазине «Керама Марацци» на Военной 9/2. Подробности у продавцов.
4: Скидки на готовые дома до 5 миллионов рублей на Open Village CB. 0+.
8: Быстроном снижает цены.
9: Только с 21 июля по 24 августа 2026 года мука белявская пшеничная 2 килограмма по 79,99. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
8: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
10: У собаки шерсти нет? Ветнара найдет ответ. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
11: Сейчас бы на пляж.
12: Не, лучше в Додо.
13: Додо.
14: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Жить в своем ритме в «Марсель-2» – не ждать выходных, а жить в моменте. Прямо сейчас выйти из дома на пробежку вдоль реки или сесть на САП. Смотреть через панорамные окна на рассвет и закат. Жить не в будущем, а в том самом здесь и сейчас, ради которого все затевалось. Выбирай свою планировку на сайте mars2.rf и живи в своем ритме.
16: Застройщик ООО «СЗ Береговой Инвест». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: В жару и в дождь, с родными и друзьями, Додо всегда с вами.
13: Додо.
17: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
18: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
19: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
8: Шеф, нам снова повышают аренду.
10: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
14: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInski.ru. Повторяю, MakiInski.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКТ-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКТ-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Клиника кардиологии «Сердечко». Сердечные заботы о пациентах от клинического госпиталя «Авиценна». Консультации, диагностика, оперативное лечение.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Какие планы на выходные?
16: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
13: Додо.
5: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
6: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
13: ФМ

0: Радио «Юнитон» и утреннее шоу «Пуш» представляет игру «Потуниться». Нет, «Танупиться». Тоже нет. «Топуниться».
1: 9:27 в Новосибирске. Подходите поближе, друзья. Мы снова с подарками. Отвлекаем вас от суеты этой пятницы. Ваша любимая игра «Топуница» стартует. «Топуница» — это путаница, где мы берем слово, буквы местами перепутываем.
2: Все это отдаем вам на растерзание. Вы пытаетесь угадать, что за слово было изначально.
1: Победителю сегодня достанется сертификат на стрижку в барбершоп. Тема нужная для мужчин. Но и милые дамы могут этот подарок преподнести своим возлюбленным.
2: Кто быстрее всех пришлет верный ответ к нам в Макс или Телеграм на номер 8-983-510-107, тот, соответственно, подарок получает. Не забывайте вместе с ответом указывать свой номер телефона. Ну и сегодня у нас не сильно короткое слово.
1: 8 букв, да, мы обычно не усложняем жизнь в пятницу, но мне кажется, будет все легко и просто, и вкусно.
2: Ну давайте, сегодня в качестве задания, да, в игре «Топуница» слово «жалбанка».
1: Все через «а», да?
2: Все через «а».
1: «Жалбанка».
2: «Жалбанка». Что же это может быть? Пожалуйста, скорее ваши версии. Несколько минут есть на то, чтобы поучаствовать в нашей игре.
1: Обязательно с вариантом ответа указывайте свой номер телефона. А вот наши контакты.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: 9:31, друзья, пора подвести итоги игры «Топоница». У нас сегодня 8 букв для вас. Жалбанка.
1: Ну такая вот, жалбанка у нас.
0: А вообще не такая.
1: Есть болтанка слово, да, а есть жалбанка.
0: Не, у нас разболтало буквы в разные стороны в задании, друзья. Но вообще не такая, а такой. И правильный ответ «жалбанка» — это...
1: Баклажан.
0: Собрали буквы в нужном направлении, прислали к нам, забрали подарки в виде сертификата на стрижку в барбершоп.
1: Надо отметить, что сегодня все ответы абсолютно верные, но тут уже важна скорость. Кто быстрее, того и тапки, того и сертификат.
0: Кому подарки?
1: Первый верный ответ пришел от нашего слушателя, чей номер телефона заканчивается на 6543.
0: От всей души поздравляем. Я тут, Юля, рассказывал динамику цен, да? В барбершопах.
1: Да.
0: Растут. Подарок достойный. Красоты всем мужчинам желаем.
2: Это просто топоница какая-то. Каждый будний день в утреннем шоу.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 9:35 в Новосибирске. Напомним о погоде здесь на радио Юнитон, шоу «Пуш». На день сегодняшней пятницы пришла 7 августа и принесет эта пятница нам днем кратковременные дожди и грозы. Видимо, как вчера громыхало так, а где-то было спокойно, а где-то электричество вырубало. Поэтому проверим на себе осадочные моменты и дожди и грозы этого дня. Ветер будет, куда ж без него, западный, днем порывы до 12 метров в секунду, 23-25 тепла в течение дня в Новосибирске.
2: А сейчас в нашем городе достаточно солнечно, тучек никаких нет и плюс 20 на термометре.
1: Ну дальше по делам ехать 50 минут, что-то не нравится мне это.
2: Не едь?
1: Не, мне надо. Пускай другие не едут.
2: Значит, едь.
1: Куда все поехали, друзья? Но в любом случае здорово, что слушаете радио Юнитон в движении. Дома, на работе. Продолжайте в том же духе.
3: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
4: Взмах крылом. И посреди большого города можно, наконец, вдохнуть полной грудью. Ведь березовая роща буквально в 5 минутах неспешной прогулки. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Смешные объявления на нашей доске веселят сильнее, чем зал кривых зеркал. Доска настроения в первом утреннем шоу. Поднимаем настроение с помощью объявления.
1: 9 часов и 41 минута в Новосибирске, друзья. Есть на планете Земля прекрасный способ донести информацию о том, что тебе нужно, с помощью объявления бумажного, напечатанного, чтобы люди остановились, посмотрели, сделали выводы и не проходили мимо.
2: Вот сейчас мы тоже остановимся и кое-что для вас нашли, одно объявление.
1: Реально существующее, забавное.
2: Вы его сможете посмотреть в наших социальных сетях визуально, ну а озвучим прямо сейчас в эфире радио Юнитон.
1: Возможно, итак, кому-то это нужно,
2: кому-то надо, да.
1: Тем более перед выходными.
2: Итак, формат А4, желтая бумага.
1: Да, все ярко,
2: на которой
1: вызывающе
2: напечатано следующее. Некуда пойти вечером? Надоело шататься по одним и тем же клубам? Купи себе гараж! 24 квадратных метра, 6 на 4 метра размеры для незабываемой атмосферы, для шашлычка и вечеринок.
1: Вечеринок.
2: Вечеринок.
1: Через чего? У меня Олег, привет тебе, на Абгэсе есть дружище, который прям...
2: До сих пор, да?
1: Вечериночки. У него там ковры на стенах, плакаты радио Юнитон 2000-х годов. Музыка, погребок, а там...
2: Если хотите
1: все, что нужно для вечеринок,
2: атмосферу, шашлычки и вечеринки, то
1: мы
2: вот, пожалуйста.
1: Гараж не продаем, но креатива в жизнь добавляем.
0: Поднимаем настроение с помощью объявления. Доска настроения на радио Юнитон.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие» ООО «МКК «Влияние Запада».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5%.

0: миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
1: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Радио. Юнитон.
1: Реклама.
2: 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
3: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью. 6 готовых квартир, более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
2: Open Village Сибирь.
3: 0+.
4: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
3: 13 домов с ремонтом и мебелью, а также готовые квартиры на Open Village Сибирь. 0+.
5: Выбираете лучшее?

0: рождения 38 390 рублей. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: С 30 июля по 23 августа Open Village CB 0+.
2: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в Додо.

0: Смирнова Ева. Огрянт 319-547-600-187-251.
1: Летняя прогулка и освежающий напиток от «Додо». То, что нужно.
2: «Додо».
3: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Гипермаркет низких цен «Маяк». Тетрадь 80 листов, клетка 59,90. Набор ручек 8 штук 49,90. Рюкзак школьный 499,90. Держим курс на «Маяк». Петухова 8.
5: Мама, а когда мы поедем покупать не одежду и школьные принадлежности?
6: Давай спросим у папы.
7: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
6: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
8: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А и Бердск, Барнаульская, 19.
1: Счастье есть!
9: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
2: «Додо».
10: Субъектам предпринимательства в фонде микрофинансирования НСО предоставляются займы до 5 миллионов рублей. По ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Информация о работе фонда и условиях выдачи займов доступна по телефону 209 13 33. Изучите все условия займа на сайте microfond.ru в разделе «Виды микрозаймов». МКК «Фонд микрофинансирования НСО».
11: Представьте, наш город – автомобильная столица. Когда-то это почти случилось, но завод, который мог появиться у нас, построили в другом месте. Так родился КАМАЗ. Сегодня шанс вернулся. Проект «Монарх» – современные автомобили и собственное масштабное производство. И все это в Новосибирске. Встреча с автором проекта Алексеем Пономаренко в программе «Атмосфера» на радио «Юнитон». В пятницу в 17:10 узнайте о нашем будущем.
12: Мам, а мам? Мам!
13: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
14: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: 9:52 в Новосибирске. Друзья, вы настроены на волну радио Юнитон. Здесь первое утреннее шоу. Первую неделю после отпуска, Юль, продержались, да?
1: Ну, кстати, вполне себе неплохо, достаточно
0: бодро.
1: Но
0: вообще еще бы недельку отдохнуть. Не вообще, мне кажется, после отпуска надо выходить в режиме, как детей водят в детский садик, да?
1: А, начинают то есть адаптация,
0: да,
1: чтобы была.
0: Сначала, вот у нас шоу длится 3 часа и 5 минут, да?
1: Так.
0: Первую неделю 1:05 поработали, вторую 1:30, потом 2, и так к октябрю бы разогнались, но нет, друзья.
1: Так и другие же специалисты и в других профессиях можно точно,
0: конечно,
1: такое же введение,
0: ну,
1: организовать.
0: А так, получается, с места...
1: Введение в рабочую жизнь.
0: Ну, в карьер, с места в карьер. Я поехал в сторону карьеры, мочище как раз. Дел много, друзья. Нам пора, ну и перед тем, как уйдем, поздравим еще раз всех с днем физкультурника. Он завтра, у меня спортивная семья, все абсолютно, кроме меня.
1: С днем строителя.
0: С днем строителя.
1: Человек, который учился в Сибстрине.
0: Вот, Юлечка, я тебя поздравляю. Наших партнеров поздравляем. Сейчас будем вот концерн «Сибирь», да, и не только. Всем говорим огромное спасибо на сегодня и на этой неделе. Наш ансамбль прощается. До новых творческих встреч, крутых выходных и до понедельника. Юля Бородина.
1: Артем Фадеев.
0: Всем пуш.
1: Счастливо.
2: 10-й раунд. Утреннее шоу «Пуш» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
3: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
4: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. «Радуга Сибири». Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
3: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Новосибирске 10.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Первый звонок уже скоро. Но школа – это не только уроки, но и традиции со всего мира. Знаете ли вы, где дарят первоклашкам огромные пульки со сладостями? В Германии, в Японии или в Италии? Выбирайте правильный ответ и забирайте призы от сети супермаркетов «Быстроном» в новом проекте «Играй по правилам». Участвуйте каждый будний день в 18.40 на 107 FM. Генеральный партнер проекта ООО «Мегаторг».
1: Это радио «Дождь», радио «Ночь».

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Дёр. Юнитон.
1: Реклама. Привет! Как настроение?
2: Безумное!
1: Как аппетит?
2: Еще безумнее!
1: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
3: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: А сейчас главный сюрприз. Целый ящик.
5: День строителя в боулингах «Аполло» и «Квантум». Шикарная программа, приятные сюрпризы и подарки. А с чем ящик, узнаете 14 августа. Начало 18 часов. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
6: Без возрастных ограничений.
7: Приятно и на работе. Букет «Сим».

0: Играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Баба Яга, а сколько тебе лет?
3: Да и почитай, 700 уже скоро стукнет.
2: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
3: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
4: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
6: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
8: Круглосуточный детский стационар. Неотложная и плановая хирургическая помощь вашему ребенку. Клинический госпиталь «Авиценна». Группа компаний «Мать и дитя». Подробности по телефону 363-30-03. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
10: Представьте, наш город – автомобильная столица. Когда-то это почти случилось, но завод, который мог появиться у нас, построили в другом месте. Так родился КАМАЗ. Сегодня шанс вернулся. Проект «Монарх» — современные автомобили и собственное масштабное производство. И все это в Новосибирске. Встреча с автором проекта Алексеем Пономаренко в программе «Атмосфера» на радио «Юнитон». В пятницу в 17:10 узнайте о нашем будущем.
11: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
12: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
13: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня днем в Новосибирске кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха сегодня от +23 до +25 градусов.

0: «Пуш» открывает новый сезон. Знаете, что мы привезли из отпуска? Нет, не магнитики на холодильник. Гораздо лучше. Новые эмоции, новые игры. А ведущие и место встречи все те же. Юлия Бородина и Артем Фадеев ежедневно по будням раньше всех. Без 5-7 на радио «Юнитон».
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
1: Алло, Гена!
2: Слушаю, Чебурашка.
1: Гена, забери из бара.
2: А ты что, сам идти уже не можешь?
1: В том-то и дело. Я в суши-баре «Имбирь» заказал нам с тобой роллов. И если ты их заберешь, будет скидка 10%. Просто роллов-то много, что я их сам поднять не могу.
3: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. Петунина, Новогодняя, 44, квартира 16. Уверен, 316-547-600-142-075.
4: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик «Тяжелоатлет» за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
6: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо «Деспирадо». От фабрики мороженого «Солнечный день».
8: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
9: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
10: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
11: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта. А еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+.
12: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
13: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
14: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
15: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
17: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
18: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
19: Запрещено для детей.
20: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться.
1: Всем большой привет, друзья! Дарья Макарова с вами. Расскажу в эти минуты о том, как один рекордсмен быстрее всех в мире умеет лопать воздушные шары вантузом. Наш герой Андре Ортель, вооружившись вантузом, сумел лопнуть 60 воздушных шариков всего лишь за 30 секунд. Андре признался, что ему особенно нравятся рекорды, которые интересно не только устанавливать, но и наблюдать за ними со стороны. Лопать шары вантузом – это и смешно, и достаточно безумно. Рекордсмен добавил, что во время подготовки к своему достижению он добивался, конечно же, более впечатляющего результата. А еще он всем дал совет – шары нужно надувать максимально сильно, чтобы они были тугими и легче лопались.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Можно и без повода. Букет СИП. Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
2: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
4: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
5: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу: улица Голощука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.
6: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
7: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
6: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
7: Они есть новые. В центре стоматологии Белой аптеки делала.
8: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: регистрации застройщиков на сайте nash.dom.rf.
1: Представьте, наш город – автомобильная столица. Когда-то это почти случилось, но завод, который мог появиться у нас, построили в другом месте. Так родился КАМАЗ. Сегодня шанс вернулся. Проект «Монарх» – современные автомобили и собственное масштабное производство. И все это в Новосибирске. Встреча с автором проекта Алексеем Пономаренко в программе «Атмосфера» на радио «Юнитон». В пятницу в 17:10 узнайте о нашем будущем.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
6: Запрещено для детей.
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня днем в Новосибирске кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха сегодня от плюс 23 до плюс 25 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Как здорово жить на юге Новосибирска! Ведь на юге все растет круглый год. В жилом комплексе «Фламинго» множество школ и секций. Всего, чтобы ваши дети смело росли, ставили рекорды и тянулись к лучшему. Жилой комплекс «Фламинго». Квартиры в сданном доме от 4 800 000 рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
4: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: 20 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107 FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: Юнитон. Реклама. Когда кругом красота, я сама становлюсь
1: красивее,
0: счастливее.
2: Для ваших счастливых моментов только с 7 по 17 августа скидка 20% на весь ассортимент товаров. Плитка, обои, сантехника в магазине Керама Марацци на Толмачевской 19А, корпус 3. Подробности у продавцов.
3: Гипермаркет низких цен «Маяк».
4: Соковыжималка центробежная 2999,90. Крышка металлическая для консервации 50 штук 169,90. Рюкзак школьный 499,90.
5: Держим курс на «Маяк». Сибиряков, гвардейцев 47.
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ты видела?
8: Он ей в конце говорит: «Я тебя не прощаю».
7: А она просто молчит.
8: Потом разворачивается. И в этот момент...
9: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
10: А я уже посмотрела. В Пирс ТВ он уже есть.
11: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре Пирс ТВ. 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение Пирс ТВ в телевизоре и смартфоне.
12: ООО «Вестбайн М. Сайт Пирс.ТВ». Украин 102 549 24 789.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
3: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
4: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: августа. ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
1: С кем натягивать потолок? Конечно, с Версусом. Мы 15 лет на рынке. Нам по силам любой уровень сложности. В наличии все фактуры и цвета. А еще специальные условия для партнеров. Версус. Работаем с прорабами и дизайнерами интерьеров. Телефон 375-4020.
2: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Международный органный фестиваль представляет Иван Царев. Музыкальный вечер сказочной красоты. 29 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске полдень. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
2: Для семей

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» начинает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Спрос на подержанные электромобили в Новосибирской области в июле вырос на 156% по сравнению с июнем. Как сообщает РБК, аналитики портала «Дром» объясняют это возникшими проблемами с топливом. Но и при такой динамике доля электромобилей в нашем регионе остается небольшой – менее 1%. Первую площадку для передвижного весогабаритного контроля подготовили в Новосибирске. Взвешивать грузовики будут на пересечении Мачищинского шоссе и улицы Дачной на месте бывшего стационарного поста ДПС. Как сообщили в Центре организации дорожного движения, в ближайшее время такая же площадка появится на Станционной в районе завода медпрепаратов. Стоит добавить, что перегруженные фуры считаются основной причиной разрушения асфальтобетона. Технологию плавающих колодцев собираются закрепить в правилах благоустройства Новосибирска в ближайшее время. Об этом сообщил первый заместитель мэра Иосиф Кадалаев. По его словам, особенность таких конструкций в том, что они опираются не на бетонное кольцо колодца, а на дорожное покрытие. Это делает движение по дороге комфортнее и безопаснее. Использовать технологию плавающих колодцев начали в этом году. Мировым центром автомобильной индустрии хочет сделать Новосибирск наш земляк Алексей Пономаренко. Он создал российский электромобиль «Монарх». Сегодня Алексей станет гостем шоу «Атмосфера». Узнайте все об уникальных разработках новосибирца в 17.10 на нашей волне. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 25. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

первый звонок уже скоро. Но школа – это не только уроки, но и традиции со всего мира. Знаете ли вы, где дарят первоклашкам огромные кульки со сладостями? В Германии, в Японии или в Италии? Выбирайте правильный ответ и забирайте призы от сети супермаркетов «Быстроном» в новом проекте «Играй по правилам». Участвуйте каждый будний день в 18:40 на 107 FM. Генеральный партнер проекта ООО

0: жить в своем ритме в «Марсель-2», не ждать выходных, а жить в моменте. Прямо сейчас выйти из дома на пробежку вдоль реки или сесть на САП. Смотреть через панорамные окна на рассвет и закат. Жить не в будущем, а в том самом здесь и сейчас, ради которого все затевалось. Выбирай свою планировку на сайте mars2.rf и живи в своем ритме.
1: Застройщик ООО «СС Береговой Инвест». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Какие планы на выходные?
3: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
4: Додо.
5: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
6: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
7: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Хочу на пикник.
9: А куда поедем?
8: В Додо пиццу.
4: Додо.
10: Уф. Я как марафон пробежала.
11: Ты спортсменка?
10: Нет, я мама. Забег был по детским врачам и поликлиникам. Где найти хорошего врача?
11: Лучше сразу хорошую клинику, где в одном месте работают профессионалы. Педиатрическое отделение клиники «Санитас». Вот то, что нужно.
12: «Санитас». Пусть ваши детки растут здоровыми. Телефон 373-2003.
13: О противопоказаниях посоветуйтесь со специалистами.
14: Выбираете лучшее?

0: рождения 38 390 рублей. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Привет! Как настроение?
2: Безумное!
1: Как аппетит?
2: Еще безумнее!
1: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
3: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Здорово и в ресторане. Букетси.
5: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
6: А вы знаете, что «ма»? А вы знаете, что «ши»? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
7: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
9: Лучший пикник тот, на котором есть «Додо Пицца».
10: «Додо».
11: Представьте, наш город – автомобильная столица. Когда-то это почти случилось, но завод, который мог появиться у нас, построили в другом месте. Так родился КАМАЗ. Сегодня шанс вернулся. Проект «Монарх» – современные автомобили и собственное масштабное производство. И все это в Новосибирске. Встреча с автором проекта Алексеем Пономаренко в программе «Атмосфера» на радио «Юнитон». В пятницу в 17:10 узнайте о нашем будущем.
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня днем в Новосибирске кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха сегодня от +23 до +25 градусов.

0: тот самый звук. Та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
1: В Радиотехнике!
0: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32. Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+.
2: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
3: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: А сейчас главный сюрприз. Целый ящик.
5: День строителя в боулингах «Аполло» и «Квантум». Шикарная программа, приятные сюрпризы и подарки. А с чем ящик, узнаете 14 августа. Начало в 18 часов. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
6: Без возрастных ограничений.
7: У кота не мокрый нос? Ветнара решит вопрос. Ветеринарная клиника «Ветнара». 2-60-60-60.
8: Эй, вы, двое из ларца, сбегайте-ка в суши-бар «Имбирь». Я там роллы заказал. Будет скидка 10% за самовывоз.
9: Ага.
8: О, вы уже здесь?
9: Ага.
8: А где скидка?
10: А скидка тому, кто забрал.
11: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. ИП Петунин А, Новогодняя, 44, квартира 16. УГРН 316-547-600-142-075.
12: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
13: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в ДОДО.
15: ДОДО.
16: Долгожданная или неожиданная беременность? Главное, под присмотром опытных врачей с самых малых сроков. УЗИ, анализы, круглосуточный стационар. Сохранить и выносить малыша важно для каждой будущей мамы. Роддом Авиценна. Программы наблюдения беременности с самых первых недель. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
18: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
19: Летняя прогулка и освежающий напиток от «Додо». То, что нужно.
15: «Додо».

0: пешеходов они благодарят реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
3: Запрещено для детей.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
5: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

0: Новосибирске 13.00. FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации «Радио Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Монтаж новой системы освещения завершается на улицах Виталия Потылицына и Татьяны Снежиной в Новосибирске. Как сообщил мэр Максим Кудрявцев, специалисты установили 59 опор со светодиодными светильниками, смонтировали шкаф управления и проложили почти 2 километра воздушных линий. Сейчас подключают новое оборудование к электросетям. Завершить работу планируют до конца августа. Законопроект об отмене ЕГЭ со следующего года внесут в Госдуму. Как передает ТАСС, ожидалось, что ЕГЭ поможет снизить коррупционные риски, создать единую систему оценки знаний и повысить доступность бесплатного высшего образования для выпускников сельских школ и детей из малоимущих семей. Однако, по мнению инициаторов, этого не произошло. Депутаты хотят заменить экзамен государственной итоговой аттестации по школьной программе и изменить правила поступления в вузы для олимпиадников и бюджетников. Аэропорт Шереметьево разрешили приватизировать. Президент Владимир Путин подписал указ, который позволяет продать государственную часть его акций. Столичный аэропорт исключен из перечня стратегических предприятий. Документ уже вступил в силу, сообщает ТАСС. Первый штраф с помощью искусственного интеллекта выписали владельцу участка в Подмосковье. Беспилотник обнаружил заросли борщевика, искусственный интеллект подтвердил нарушение. Как пишут новости Москвы, владельца земли оштрафовали на 150 тысяч рублей. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 25. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: фаэтон. Реклама.
1: Привет! Как настроение?
2: Безумное!
1: Как аппетит?
2: Еще безумнее!
1: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
3: Когда кругом красота, я сама становлюсь
4: красивее,
3: счастливее.
5: Для ваших счастливых моментов только с 7 по 17 августа скидка 20% на весь ассортимент товаров. Плитка, обои, сантехника в магазине «Керама Марацци» на Военной 9/2. Подробности у продавцов.
6: Хочу на пикник.
7: А куда поедем?
6: В «Додо пиццу».
8: «Додо».
9: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
10: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
11: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Счастье есть!
13: Конечно, ведь есть «Додо пицца».
8: «Додо».
14: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
15: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
17: Гипермаркет низких цен «Маяк». Квас домашний живого брожения, рецепт Алтая, 1,5 литра, 89,90. Колбаса докторская ГОСТ, 750 грамм, 309,90. Газ универсальный всесезонный, 220 грамм, 65,90. Держим курс на «Маяк». Федосеева, 8.
6: Мама, а когда мы поедем покупать не одежду и школьные принадлежности?
18: Давай спросим у папы.
19: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
18: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
20: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
21: Сломалась кофемашина? Тогда вам в Сип-кофе. Нужна диагностика? Конечно, Сип-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, Сип-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
22: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
23: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
22: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
23: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
24: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
25: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
26: В Тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
27: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
28: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Лучший пикник тот, на котором есть «Додо пицца».
8: «Додо».
29: Представьте, наш город – автомобильная столица. Когда-то это почти случилось, но завод, который мог появиться у нас, построили в другом месте. Так родился КАМАЗ. Сегодня шанс вернулся. Проект «Монарх» — современные автомобили и собственное масштабное производство. И все это в Новосибирске. Встреча с автором проекта Алексеем Пономаренко в программе «Атмосфера» на радио «Юнитон». В пятницу в 17:10 узнайте о нашем будущем.
30: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: jumbled out the like, and then I looked into my pocket, saw the money wasn't right, and so I stopped and I was thinking just of what to do. I could have swore I had a fiver in the bottom of my shoes.
1: Погода на радио Юнитон.
2: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня днем в Новосибирске кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха сегодня от плюс 23 до плюс 25 градусов.
3: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
4: Уж теперь все закрутится. Окружите себя уютом, обустройте квартиру на свой вкус. Все, теперь можно запускать кота в свой новый дом. В ЖК «Кольца» квартиры от 6 100 000 рублей продаются уже с готовым ремонтом. Остается только расставить мебель. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-11-11. Застройщик ООО СЗ «Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Ты видела?
1: Он ей в конце говорит: «Я тебя не прощаю». А она просто молчит. Потом разворачивается. И в этот момент...
2: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
1: А я уже посмотрела. Пирс ТВ, он уже есть.
3: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре Пирс ТВ. 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение Пирс ТВ в телевизоре и смартфоне.
4: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
5: Развиваете свой бизнес? Предоставляем займы по ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Максимальная сумма займа до 5 миллионов рублей. Фонд микрофинансирования НСО. Изучите все условия займа на сайте microfund.ru в разделе «Виды микрозаймов» или уточните по телефону 209 13 33. МКК. Фонд микрофинансирования НСО.
6: Какие планы на выходные?
7: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
8: Додо.
9: Новый экспериментальный способ борьбы с онкологией и метастазами у животных на любых сроках. Просто позвоните нам. Ветеринарная клиника «Ветнара» 2-60-60-60.
10: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
12: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
13: Быстроном снижает цены.
14: Только с 21 июля по 24 августа 2026 года шоколад «Риттер Спорт» 100 грамм в ассортименте по 164,99. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
13: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
15: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
16: В «Радиотехнике»!
15: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
17: Сейчас бы на пляж?
18: Не, лучше в «Додо».
8: «Додо».

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
2: Запрещено для детей.
3: Мам! А мам? Мам!
4: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
5: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Танцевальный кей-поп-фестиваль Siberian K-Pop Fest объединит кавер-дэнс-команды и поклонников корейской культуры. 6 конкурсных номинаций, тематическая ярмарка и игровые зоны. 22 августа, ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.
8: Радио Юнитон. Только хиты. 100%.

0: в Новосибирске 14.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: большой семьи. Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Средняя скорость движения по Красному проспекту в Новосибирске снизилась. Замедление специалисты Центра организации движения связывают с закрытием участка дороги на Серебряниковской. Напомню, там теплоэнергетики приступили к ремонту теплотрассы и перекрыли ее от начала до Октябрьской магистрали. Это привело к большей загруженности участка Красного проспекта от площади Будагова до площади Ленина. Водители просят учитывать эти изменения при выборе маршрутов. Новосибирцы теперь могут узнавать об отключениях коммунальных услуг за пару кликов. Как сообщили в мэрии, в чат-боте единой дежурно-диспетчерской службы города запущено специальное мини-приложение. Найти чат-бот можно по запросу «ЕДДС Новосибирск». Ученые впервые создали гипоаллергенных собак. Биотехнологическая компания в США с помощью технологии редактирования генов вывела двух биглей. Их слюна и шерсть абсолютно безопасны для аллергиков. Подобные попытки предпринимались раньше, но, как передает РБК, полностью отключить ген, ответственный за выработку белка, вызывающего реакцию, удалось только сейчас. Мировым центром автомобильной индустрии хочет сделать Новосибирск наш земляк Алексей Пономаренко. Он создал российский электромобиль «Монарх». Сегодня Алексей станет гостем шоу «Атмосфера». Узнайте все об уникальных разработках новосибирца в 17.10 на нашей волне. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 25. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Всем большой привет, друзья! Дарья Макарова с вами. Расскажу в эти минуты о том, как один рекордсмен быстрее всех в мире умеет лопать воздушные шары вантузом. Наш герой Андре Ортель, вооружившись вантузом, сумел лопнуть 60 воздушных шариков всего лишь за 30 секунд. Андре признался, что ему особенно нравятся рекорды, которые интересно не только устанавливать, но и наблюдать за ними со стороны. Лопать шары вантузом – это и смешно, и достаточно безумно. Рекордсмен добавил, что во время подготовки к своему достижению он добивался, конечно же, более впечатляющего результата. А еще он всем дал совет – шары нужно надувать максимально сильно, чтобы они были тугими и легче лопались.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира!

0: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
1: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
3: Подарил и порядок. Букет «Сим».
4: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в «Додо».
5: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз.

0: Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
3: А сейчас главный сюрприз. Целый ящик.
4: День строителя в боулингах «Аполло» и «Квантум». Шикарная программа, приятные сюрпризы и подарки. А с чем ящик, узнаете 14 августа. Начало в 18 часов. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
5: Без возрастных ограничений.
6: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
7: Летняя прогулка и освежающий напиток от Додо. То, что нужно.
8: Додо.
9: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: В жару и в дождь, с родными и друзьями, «Додо» всегда с вами.
8: «Додо».
10: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
11: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
12: Запрещено для детей.
13: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
14: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
15: Представьте, наш город – автомобильная столица. Когда-то это почти случилось, но завод, который мог появиться у нас, построили в другом месте. Так родился КАМАЗ. Сегодня шанс вернулся. Проект «Монарх» — современные автомобили и собственное масштабное производство. И все это в Новосибирске. Встреча с автором проекта Алексеем Пономаренко в программе «Атмосфера» на радио «Юнитон». В пятницу в 17:10 узнайте о нашем будущем.
16: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов тепла. Днем плюс 22, плюс 24.

0: Радио. Юнитон.
1: Реклама. Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Счастье есть!
3: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
4: «Додо».
5: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
6: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Привет! Как настроение?
8: Безумное!
7: Как аппетит?
8: Еще безумнее!
7: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
9: Заказываешь натяжной потолок? Спроси, откуда полотно. Если от Versus, за качество можешь быть спокоен. Versus. Приглашаем бригады к сотрудничеству. Пробное полотно бесплатно. 375-40-20.
10: Лучший пикник тот, на котором есть «Додо Пицца».
4: «Додо».
11: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: посещают гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Хирургический госпиталь «Авиценна» – это оперативное лечение широкого спектра заболеваний разной локализации. Урологические, онкологические, эндокринные, гинекологические, бариатрические и другие направления. Работаем со сложными и тяжелыми случаями. Комплексное обследование и междисциплинарный подход. Хирургический госпиталь «Авиценна». Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Хочу на пикник!
4: А куда поедем?
3: В Додо пиццу!
5: Додо!
6: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
7: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Баба Яга, а сколько тебе лет?
9: Да и почитай, 700 уже скоро стукнет.
8: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
9: Они есть новые. В центре стоматологии «Белой аптеки» делала.
10: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002. 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
13: Держи дистанцию 3 секунды.
14: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
15: Международный органный фестиваль представляет. Впервые в Сибири солнечная итальянка Илария Чентарино. 27 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
16: Построил Михалыч дачу и дом, машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения, если бы трезвое выбрал вождение.
17: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
18: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 15.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
2: Служба информации «Радио Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Сертификаты на покупку автомобилей получили сегодня многодетные семьи в Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, документ обеспечивает единовременную выплату в размере фактической стоимости транспорта, но не более 2 миллионов рублей. Купить машины при поддержке государства смогут 28 семей. Движение машин на восточном въезде в Новосибирск ограничат на 3 месяца. В территориальном управлении автодорог сообщили, что рядом с селом Раздольное начнут ремонтировать трассу. К работам приступят 20 августа. Соответствующие знаки установят, потоки перенаправят так, чтобы обеспечить безаварийный объезд участка. Скорость на время работ будет снижена. 21 партию мяса забраковали специалисты Новосибирского Роспотребнадзора за первые 6 месяцев этого года. Информагентство «Новосибирск» передает, что всего было отобрано более 2000 проб мяса и консервов из него. С продажи сняли продукцию общим весом свыше тонны. Новосибирский зоопарк объявил о старте акции «Добрый урожай». Как рассказали в учреждении, со стороны парковки слева от центрального входа в зоопарк уже стоят специальные деревянные ящики для доставки овощей на кухню зоопарка, а затем и к вольерам животных. Принять готовы только свежий урожай, акция продлится до октября. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов тепла. Днем плюс 22, плюс 24. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио Юнитон. Новости.

0: О, эти автомобили! Они окружают нас везде. Возле офиса на работе, под окном возле дома, по дороге в магазин и на стоянке у магазина. А хорошо ли вы знаете тех, кто вас окружает? Сможете определить марку автомобиля по пассажирской двери, по боковому зеркалу или заднему бамперу? Проверьте свои силы в игре «Автомания».
1: Генеральный партнер игры ООО «Прадо». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».

0: разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
1: Сложно концентрироваться, память подводит, сон не восстанавливает. Это не всегда усталость. Иногда мозгу и психике нужна помощь специалистов. В Нейросанитас работают неврологи, психиатры, психологи и реабилитологи. Команда, основанная на принципах доказательной медицины. Помогаем при тревоге, бессоннице, снижении памяти, выгорании и последствиях стресса. Начните с простого. Пройдите бесплатную самодиагностику на сайте Санитас. Запись 373-2003. Улица Воеводского, 18.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
4: Когда кругом красота, я сама становлюсь
5: красивее,
4: счастливее.
6: Для ваших счастливых моментов только с 7 по 17 августа скидка 20% на весь ассортимент товаров. Плитка, обои, сантехника в магазине «Керама Марацци» на Толмачевской, 19А, корпус 3. Подробности у продавцов.
7: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагард-ТТ. 100% замена газовых котлов Bosch и Budarus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
8: Шеф, нам снова повышают аренду.
9: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
10: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInski.ru. Повторяю, MakiInski.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО «СЗВКТ-1». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «СЗВКТ-1». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
11: Гипермаркет низких цен «Маяк». Рулетик с яблоком 650 грамм 209,90. Сыр плавленный 350 грамм 159,90. Кофе «Монарх Вельвет» сублимированный 190 грамм 649,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
12: Хоккеисты уходят на перерыв, и мы уходим на рекламу.
13: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
14: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
15: Приятно и на работе. Букет СИП.
16: Представьте, наш город – автомобильная столица. Когда-то это почти случилось, но завод, который мог появиться у нас, построили в другом месте. Так родился КАМАЗ. Сегодня шанс вернулся. Проект «Монарх» — современные автомобили и собственное масштабное производство. И все это в Новосибирске. Встреча с автором проекта Алексеем Пономаренко в программе «Атмосфера» на радио «Юнитон». В пятницу в 17:10 узнайте о нашем будущем.
17: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
18: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
17: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
19: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
20: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
21: Запрещено для детей.
22: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: года на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов тепла. Днем плюс 22, плюс 24.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
0: Взмах крылом, и посреди большого города можно, наконец, вдохнуть полной грудью. Ведь березовая роща буквально в 5 минутах неспешной прогулки. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск. Лети!

0: Ты видела?
1: Он ей в конце говорит: «Я тебя не прощаю». А она просто молчит. Потом разворачивается. И в этот момент...
2: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
1: А я уже посмотрела. В Пирс ТВ он уже есть.
3: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре Пирс ТВ. 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение Пирс ТВ в телевизоре и смартфоне.
4: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
2: Давай спросим у папы.
5: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
2: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
6: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
7: Школьный розыгрыш «Быстрономия». Регистрируй чеки от 1500 рублей на быстроном.рф и выигрывай планшет, колонку с Алисой, принтер или смартфон. Больше чеков – больше шансов.
8: Акция действует с 3 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте быстроном.рф.
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте team-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Выбираете лучшее? Выбирайте!

0: акции «День рождения». 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
2: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
3: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
2: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
3: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
0: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?

0: проектной декларации застройщиков на сайте nash.dom.rf.
1: Международный органный фестиваль представляет Иван Царев. Музыкальный вечер сказочной красоты. 29 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
2: Клиника кардиологии «Сердечко». Сердечные заботы о пациентах от клинического госпиталя «Авиценна». Консультации, диагностика, оперативное лечение. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Танцевальный кей-поп-фестиваль Siberian K-Pop Fest объединит кавер-дэнс-команды и поклонников корейской культуры. 6 конкурсных номинаций, тематическая ярмарка и игровые зоны. Насладитесь праздничной атмосферой кей-попа. 22 августа. ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 16.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
2: Для семьи.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации «Радио Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Новосибирская область уходит от очечной застройки. Об этом сегодня на пресс-конференции в ТАСС сообщил министр строительства региона Дмитрий Богомолов. По его словам, сейчас новое жилищное строительство идет исключительно по проектам комплексного развития территорий. Они предполагают, что многоквартирные дома строят одновременно с дорогами, инженерными сетями, школами и детскими садами. Сейчас под КРТ определены 76 территорий общей площадью свыше 1000 гектаров. Новую систему освещения монтируют на улицах Виталия Потылицына и Татьяны Снежиной в Новосибирске. Как сообщил мэр Максим Кудрявцев, специалисты установили 59 опор со светодиодными светильниками, смонтировали шкаф управления и проложили почти 2 километра воздушных линий. Сейчас подключают новое оборудование к электросетям. Завершить работы планируют до конца августа. Новосибирцы рассказали, что считают главным подарком в своей жизни. Исследование провел сервис «Суперджоп». 26% опрошенных горожан таким подарком назвали появление ребенка, 16% – саму жизнь, а третье место заняла семья, она набрала 10%. Стоит добавить, что работу считают подарком судьбы 3% новосибирцев. Мировым центром автомобильной индустрии хочет сделать Новосибирск наш земляк Алексей Пономаренко. Он создал российский электромобиль «Монарх». Сегодня Алексей станет гостем шоу «Атмосфера». Узнайте все об уникальных разработках новосибирца в 17.10 на нашей волне. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов тепла. Днем плюс 22, плюс 24. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: уж. 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Юнитоль. Реклама. Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс. Создан в Корее. Работает в России.
2: Алло, Гена!
3: Слушаю, Чебурашка.
2: Гена, забери из бара.
3: А ты что, сам идти уже не можешь?
2: В том-то и дело. Я в суши-баре «Имбирь» заказал нам с тобой роллов. И если ты их заберешь, будет скидка 10%. Просто роллов так много, что я их сам поднять не могу.
4: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. Петунин А, Новогодняя, 44, квартира 16. Угрин 316-546-142-075.
5: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
6: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик «Тяжелоатлет» за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
8: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что мед – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
10: Можно и без повода. Букет СИП.
11: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП кофе. Наш сайт sipcoffee.ru.
12: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса. Подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
14: Представьте, наш город – автомобильная столица. Когда-то это почти случилось, но завод, который мог появиться у нас, построили в другом месте. Так родился КАМАЗ. Сегодня шанс вернулся. Проект «Монарх», современные автомобили и собственное масштабное производство. И все это в Новосибирске. Встреча с автором проекта Алексеем Пономаренко в программе «Атмосфера» на радио «Юнитон». В пятницу в 17:10 узнайте о нашем будущем.
15: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
16: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
17: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
18: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
19: Запрещено для детей.
20: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: на радио «Юнитон».
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов тепла. Днем плюс 22, плюс 24.

0: Реклама. Опять нет места?
1: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: А сейчас главный сюрприз. Целый ящик.
6: День строителя в боулингах «Аполло» и «Квантум». Шикарная программа, приятные сюрпризы и подарки. А с чем ящик, узнаете 14 августа. Начало в 18 часов. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
7: Без возрастных ограничений.
8: Ваш ребенок быстрее устает, с трудом концентрируется или стал более тревожным? Это может быть признаком, что мозгу и психике нужна помощь специалистов. В Нейросанитас с детьми работают неврологи, психологи, нейропедагоги и специалисты по сенсорной интеграции. Помогаем при трудностях внимания, памяти, эмоциональной нестабильности и особенностях нейроразвития. Нейросанитас. Помогаем детям расти уверенно. Запись по телефону 373-2003. Подробности на сайте sanitas.ru.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+.
12: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
13: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
14: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
15: Привет! Как настроение?
16: Безумное.
15: Как аппетит?
16: Еще безумнее.
15: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
17: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
18: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗ СДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: пешеходов
1: они благодарят. Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 17.00. FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации «Радио Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Сертификаты на покупку автомобилей получили сегодня многодетные семьи в Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, документ обеспечивает единовременную выплату в размере фактической стоимости транспорта, но не более 2 миллионов рублей. Купить машины при поддержке государства смогут 28 семей. Детей в школах будут кормить морепродуктами. Соответствующие методические указания утвердил Роспотребнадзор, пишет издание ВН. Таким образом, собираются обогатить рацион учащихся ценными нутриентами, а также расширить ассортимент блюд в школьных столовых. Документ разработан с учетом последних научных данных и мониторинга фактического питания в регионах. Он вступит в силу с нового учебного года. Жители поселка Садовый под Новосибирском не пускают на свою территорию мусоровозы. Дело в том, что в поселке не так давно отремонтировали дорогу и таким образом пытаются защитить дорожное покрытие от разрушения. Как сообщили в спецавтохозяйстве, перед въездом на улицу установили дорожный знак, запрещающий движение грузовикам, а экипаж мусоровоза встречают угрозами. Региональный оператор напоминает, что отходы вывозят по утвержденной территориальной схеме. Мировым центром автомобильной индустрии хочет сделать Новосибирск наш земляк Алексей Пономаренко. Он создал российский электромобиль «Монарх». Сегодня Алексей станет гостем радио «Юнитон». Узнайте все об уникальных разработках новосибирца через 10 минут на нашей волне. И о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов тепла. Днем плюс 22, плюс 24. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио «Юнитон». Новости.

0: Реклама.
1: Добрый вечер, Новосибирск! Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели! Меня зовут Алина Белик, и пришло время познакомить вас с очень-очень-очень интересным человеком нашего города. Сегодня у нас в гостях автор новосибирского проекта, который можно считать, знаете, таким, наверное, одним из самых амбициозных. Наш земляк Алексей Пономаренко. Алексей, добрый вечер!
2: Привет-привет!
1: Алексей, как уже сказала ранее, автор серийного, современного автомобиля, и производство которого должно запуститься уже совсем-совсем скоро в нашем городе. Это такое, знаете, очень значимое событие, очень весомое. В целом, Новосибирск и производство автомобиля – это что-то, знаете, вместе вызывает эффект вау, как минимум. Автомобиль ваш, насколько я знаю, называется «Монарх».
2: Да, все верно.
1: Ну и тогда напрашивается вопрос у меня сам по себе, Алексей. Вот я вчера слушала ваше выступление на дружественной нам радиостанции и услышала, что автомобиль назван в честь бабочки, которая за свою жизнь, между прочим, да, успевает пролетать несколько тысяч километров. Вот почему такое сопоставление? Почему выбрали именно такую аналогию? Да? Или, может быть, это связано с реакцией там, потенциальных покупателей? Может быть, люди могут связать это с тем, что это ну, какие-то такие царские особы? В общем, и вариантов много, идей тоже много. Поделитесь, пожалуйста, как зародилось такое название.
2: Ну, прежде всего, может быть, россиянам ближе монархия какая-то, царская особа.
1: Да-да-да.
2: Но лично мне ближе монарх – это все-таки название бабочки. И почему именно бабочка? Потому что монарх прежде всего задумывался как электрический автомобиль, а электрический автомобиль – это что-то бесшумное, легкое, порхающее. То есть и хотелось бы, конечно, чтобы в будущем электрические автомобили могли преодолевать такие же расстояния, как и монарх в природе. То есть до 5000 километров. Но сейчас, к сожалению, пока это в 10 раз меньше, но этого хватает.
1: Слушайте, ну это очень интересно, на самом деле, сама по себе идея, да, то есть, казалось бы, производство автомобиля – это очень кропотливый, очень большой, очень долгий, длительный путь, как вот мы уже немножко тут поговорили, да, за эфиром. Все собирается по частичкам, по крупицам, да, для того, чтобы в конечном итоге появился такой мощнейший результат. Когда планируете запустить производство?
2: Ну, именно производство мы запустим после получения сертификации, сертификация прохождения ОТТС, она уже начата, то есть мы первые документы подготовили, отправили, нас скорректировали, мы что-то делаем, но точных сроков окончания сертификации это от нескольких месяцев до года, может быть, год и два месяца, и после этого мы параллельно делаем эмиссию акций. И после этого, имея акции на руках и сертификаты, то есть документы на машину, что это не какая-то самоделка в гараже, мы приступим к продаже акций и параллельно к строительству предприятия сборочного в Новосибирской области.
1: То есть на сегодняшний день я правильно понимаю, что автомобиль готов по частям, так скажем, да? То есть есть уже точная ясность, из каких частей он будет составлять, какие у него будут фары, да? Какие у него там будут двери, пороги. Каждая из этих частичек уже отдельно засертифицирована, уже готова, собственно.
2: Автомобиль готов полностью, не по частям, то есть просто сейчас нужно на каждую часть, из которых он готов, получить документ, а потом получить документ совместно, что эти части синхронно вместе работают в автомобиле корректно.
1: И дают целый классный, легкий, бесшумный автомобиль. Ну а вот в целом, Алексей, расскажите, пожалуйста, о вашем автомобиле. Насколько я знаю, там есть несколько модификаций разных.
2: Ну да, две модификации было. Была первая модификация, которую мы начинали в 2019-2020. В 2019 году были наброски, а в 2020 начали непосредственно разработку. Так вот, в 2020 году до 2025 была одна модификация, и в 2025 летом мы начали делать другую обновленную версию и экстерьера, и интерьера. И вот сейчас у нас завершен полностью экстерьер, практически интерьер завершен на 80%, и мы параллельно это все сертифицируем, потому что ну, машина на протяжении 6 лет не может не обновляться. Вы видите, как сейчас меняется автомобильный рынок, новые выходят.
1: Вообще с безумной скоростью какой-то, да? Ну и вот тогда туда же вопрос, а чем Монарх, да, вот это ваше производство и ваш автомобиль будет отличаться от любого другого российского автопрома, да? То есть у нас есть там Волга, есть Москвич, есть там Атомы, да, какие-то другие автомобили. Вот чем Монарх будет лучше?
2: Ну, вот смотрите, все машины друг от друга отличаются, по сути, только дизайном, там, какой-то размером батарейки и каких-то существенных прорывных элементов, чтобы, допустим, у этого автомобиля было, а у этого не было, нельзя сказать. Но у Монарха есть кардинальное отличие. Во-первых, Монарх, прежде всего, имеет карбоновый кузов, поскольку у нас нет металлических штампов, наружных вот этих больших станков, которые делают штампы для Монарха. И это наше будущее, мы в будущем к этому придем, но первые автомобили, они карбоновые. Второе, это, конечно, собственный софт, очень интересный, с физическими нейронными сетями на борту автомобиля, который понимает и управляет некоторыми органами автомобиля, знает вас, членов вашей семьи, понимает, распознает.
1: Ух ты.
2: Это, конечно, такая очень хорошая разработка у Монарха. Ну и плюс мы делаем некоторые конструктивные элементы, как-то свои элементы, подвески, шасси, которые, ну, естественно, оригинальные, дают оригинальную управляемость у машины.
1: Ну, а вот с точки зрения именно управляемости, вот я, например, как водитель, да, как буду ощущать себя в вашем автомобиле?
2: Управляемость автомобиля оценивается по сертификационным требованиям. Есть такое упражнение, лосиный тест называется, когда расставляются фишки в коридоре, и машина должна проехать, вот быстро повернуть направо, потом налево и удержаться в этой, то есть не вылететь, не сбить фишки. Так вот, Монарх заезжает в лосиный тест свыше 70 км в час, это колоссальный показатель, ни один из существующих российских автомобилей, который там создавался, даже некоторые спортивные машины, они этого показателя не выполняют. Конечно, мы это сделали на хорошей прогретой резине, была жара там 35 градусов, я согласен, что были идеальные условия, когда мы сняли такие показатели, но Монарх в управляемости очень управляемая машина, мы приглашали гонщиков профессиональных, наших новосибирских ребят есть на сайте, можете посмотреть видеоролики elauto.onesite, и ребята сказали, ну, машина колоссально рубится, просто, не просто хорошо, у нее колоссальная управляемость.
1: Ну, а как вы считаете, за счет чего получилось вот достигнуть такого результата?
2: Низкий центр тяжести, большая батарея, литий-железный фосфат, батарея, это очень тяжелая батарея, 81 киловатт, это, ну, это тяжелая батарейка, это батарейка под тонну, и когда у вас центр тяжести тонна между колесами, она просто идеально будет, как трамвай рулится, любая машина. А если там еще хорошие дорожные условия, хорошая резина, это просто...
1: Комбо. Это здесь уже все сошлось в таком случае, да? Алексей, скажите, а вот слушают нас сейчас наши дорогие друзья, и есть ли где-то источник информации, да, если вот они там в интернете сейчас забьют там автомобиль Монарх, что-то они уже смогут найти там или нет?
2: Ну, помимо кучи хейта, которые есть в интернете, есть официальный сайт elauto.one, и мы там представляем какую-то значимую информацию новую. Там нет такой новостной ленты, потому что, ну, у нас относятся ко всем новостям и ко всем этим, начинают брать новость, раскручивать, раскачивать. И когда что-то значимое и подтвержденное, такие как сертификаты, документы, оценочные акты, мы все выкладываем на сайт, и можно официально зайти и познакомиться.
1: Вот вы сказали про кучу хейтов, да? Ну, у нас, наверное, действительно, да, когда что-то новое, вы правильно сказали, есть много скептиков по этому поводу, есть много хейтеров по этому поводу. Но есть у вас что-то, чтобы вы могли им сказать, ответить, может быть, какое-то обратное ответное слово?
2: Ну, я считаю, как говорит наш президент, скажу его словами, критикуешь — предлагай. То есть, если критикуешь, ну, нужно, значит, взять и сделать лучше, взять, объединиться этим всем хейтерам и сделать машину более качественную, более правильную, как они хотят. А если, как бы, пытаться найти недостатки, вы найдете везде, у любого производителя, тем более у начинающего. Мы, естественно, не крупный автомобильный завод, не АвтоВАЗ, и поэтому ошибки были и, возможно, еще будут. Главное, что мы стараемся этим целям.
1: Ну, а планируете дать какое-то гарантийное обслуживание? Может быть, оно будет чуть больше, чем у других автомобилей?
2: Да, на электрическую версию, которая полностью электрическая, для первого владельца мы даем пожизненную гарантию.
1: Ого!
2: Да, то есть, если вы машину не перепродаете, а так много делают автопроизводители, потому что сложно представить человека, который купил машину, всю жизнь на ней ездит.
1: Ну, безусловно, правило, да. Ну, хотя бы пока я ей пользуюсь, да, например, да, там 5, 6, 7, 10 лет она у меня в пользовании, она у вас автоматически на гарантии, по любому вопросу можно будет обращаться.
2: Да, а которые гибридные версии, там есть 300 и 150 тысяч километров соответствующая гарантия, но потому что у нас системный блок, то есть скейт-платформа, это платформа BYD автомобилей, и я знаю, что это автомобили с самые надежные в мире, поэтому мы и выбрали эту платформу для Монарха, потому что это очень такая реплицируемая машина, то есть если у Монарха что-то где-то сломается по ходовке, вы можете в любом гараже во всем мире починить, то есть это прежде всего...
1: Вот это, кстати, следующий вопрос, который я хотела задать, да, но вы уже ответили о том, что действительно его можно эксплуатировать и обслуживать вообще в любой
2: да,
1: точке.
2: Да, для России это вообще просто кайф, потому что Новосибирск у нас посередине страны находится, и
1: здесь лево,
2: мы производим большое количество компонентов для Монарха, и в случае там любого ДТП мы отправляем прям элементы, блоки перепрошиваем на программное обеспечение, потому что это наше программное обеспечение, не чье-то. Угу. И поэтому в плане эксплуатации, конечно, Монарх удобная машина будет.
1: А вот чем вдохновлялись вообще, когда создавали автомобиль?
2: Ну, мне, конечно, были любимые марки автомобиля, как, наверное, у любого мужчины. И хотелось создать действительно автомобиль красивый. Как мне однажды один журналист спросил, вот, говорит, много хейтеров говорит, что у тебя Монарх там похож на Porsche Panamera, как вот Паша Воля в Comedy Club. Говорит, посмотрите, на что это похоже, зрители зала, на Porsche Panamera. Он говорит, а знаете, как фамилия у основателя? И начинали смеяться. Вот. Так вот, некоторые говорили мне, хейтеры, у тебя похож на Porsche Panamera, сзади там на Bugatti. Я говорю, знаете, слава богу, что не на Ладу Гранту. Вот, потому что ну, реально, если он похож на Porsche и похож на Bugatti, ну, это же здорово. Нельзя создать машину, которая в дизайне
1: не похожа ни на что.
2: Это
1: согласна.
2: Будет кардинально урод, ну, просто. И машина все равно какие-то общие черты на кого-то похожи будет иметь. Поэтому мы, прежде всего, отталкивались, да, наш был как референс, от которого мы отталкивались, это действительно Porsche Panamera снаружи, сзади Bugatti Chiron, мы отталкивались от этих автомобилей, ну а впоследствии, когда уже мы сделали физический штамп автомобиля, вот этот вот весь облик, он был в виде статуи, был изначально, то есть эта машина ниоткуда не срисована, прям с нуля разрабатывалась, в виде прям статуи была огромная, представляете, она облеплялась такими элементами. Угу. И эти элементы создали каркас. Была машина на каркасе в 2019 году.
1: Так вот, они, технические люди.
2: Вот этот каркас, он подгонялся под существующие размерные характеристики штампов, которые уже существовали, которые мы закупаем с Китая. И вот получилось, ну, я считаю, прекрасная машина получилась.
1: Ну, я тоже так считаю, осталось только уже попробовать и уже сесть за руль. А с точки зрения внутреннего снабжения, да, вот сейчас много автомобилей, особенно новых, там, с какими-то массажными функциями, там, не знаю, аромаконтроль, да, там, за исключением всех вот примитивных, к которым мы уже привыкли, сейчас многие производители стараются удивлять пользователя именно внутренней комплектацией. Вот что-то есть у вас такое, может быть, особенное или суперпрактичное?
2: Ну, вот смотрите, у нас салон... Первоначально мы делали самостоятельно все элементы. А дальше, естественно, самостоятельно каждый элемент новосибирским изготавливать не будем. И те компании, которые, прежде всего, китайские компании, которые делают лучшие салоны, мы обратились к ним, нам дали соотношение цена-качество, и мы выбрали работать с той компанией, которая делает салоны для автомобиля Zeekr. Вот если вы когда-нибудь садились в автомобиле Zeekr, видели ли это качество, Monarch будет дублировать именно это качество.
1: Слушайте, ну это очень хорошая комбо. Снаружи и внутри. Очень ждем мы уже запуска производства масштабного. Очень хочется уже вживую посмотреть и покататься на вашем автомобиле. Алексей, спасибо вам большое за то, что к нам пришли сегодня, за то, что так интересно рассказали. Вот сразу видно, что это ваше детище. Понимаете, вот с таким трепетом, с такой...
2: Да, я его очень люблю.
1: Любовью в глазах вы об этом говорили. Это очень значимо. Спасибо огромное. Уверена, что скоро еще увидимся с вами и услышимся. Приходите к нам еще. Ну, а с вами, дорогие слушатели, я лично прощаюсь, но совсем скоро в радио Юнитон вас ждут призы, подарки, много классной музыки и всего интересного, все, как вы любите. До скорых встреч, пока.
0: Реклама.
3: Когда кругом красота, я сама становлюсь
0: красивее,
3: счастливее.
0: Для ваших счастливых моментов только с 7 по 17 августа скидка 20% на весь ассортимент товаров. Плитка, обои, сантехника в магазине Керама Марацци на Военной 9/2. Подробности у продавцов.
4: Добрый доктор Айболит в Ветнаре теперь сидит. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
5: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в Додо Пицца.
0: Жить в своем ритме в Марсель 2, не ждать выходных, а жить в моменте. Прямо сейчас выйти из дома на пробежку вдоль реки или сесть на САП. Смотреть через панорамные окна на рассвет и закат. Жить не в будущем, а в том самом здесь и сейчас, ради которого все затевалось. Выбирай свою планировку на сайте mars2.rf и живи в своем ритме.
6: Застройщик ООО «СС Береговой Инвест». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks. Создан в Корее. Работает в России.
8: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски молочные «Таврия» за килограмм 314,90. Сок яблочный «Сады Придонья» 200 грамм 24,90. Зефир фруктовый ягодный без сахара 150 грамм 84,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
9: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни.
6: Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Квартиры в жилом комплексе.
13: Такой джакузи.
14: Дочка, просто мост.
15: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
16: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
17: Круглосуточный детский стационар. Неотложная и плановая хирургическая помощь вашему ребенку. Клинический госпиталь «Авиценна». Группа компаний «Мать и дитя». Подробности по телефону 363-30-03. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
19: ООО «Специализированный застройщик ВКТ-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
21: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
22: Да и почитай, 700 уже скоро стукнет.
21: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
22: Они есть новые. В центре стоматологии «Белые аптеки» делала.
23: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
24: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В Додо Комбо из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
25: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
26: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
27: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 17 часов и 32 минуты в Новосибирске. Друзья, давайте поговорим о погоде и послушаем прогноз на завтра, субботу, 8 августа. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов тепла. Днем плюс 22, плюс 24.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Как здорово жить на юге Новосибирска! Ведь на юге все растет круглый год. В жилом комплексе «Фламинго» множество школ и секций. Всего, чтобы ваши дети смело росли, ставили рекорды и тянулись к лучшему. Жилой комплекс «Фламинго». Квартиры в сданном доме от 4 800 000 рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Что со мной, доктор?
1: Да у вас, голубчик, мания. Я бы даже сказал, автомания.
2: Внимание, внимание! В эфире «Автомания».
3: Генеральный партнер игры ООО «Прада». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».
4: Итак, дорогие друзья, вечер пятницы в самом разгаре, а на радио «Юнитон» стартует первый вечерний интерактив, где кто-то из вас обязательно получит призы и подарки. Кстати, что сегодня в «Автомании»? На кону у нас сертификат на 4 литра синтетического моторного масла «Кикс» от генерального партнера игры компании «Прада», официального дистрибьютора моторного масла «Кикс». Кому же достанется все это великолепие? Тому, кто первым пришлет марку автомобиля, который мы сегодня зашифровали. Где смотреть? Расскажу. Группа «Радио Ньютон» ВКонтакте и наш канал «Макс». Буквально через несколько секунд там появится частичка автомобиля. Фотография, где мы вырезали кусочек. И вот по этому кусочку вам нужно будет отгадать, что за машина такая. Вот, появилась. Даем гонг, и мне кажется, по этому бамперу, по этой решетке радиатора, по этой фаре очень легко определить, что за машина такая. Заходите, смотрите и присылайте свои версии к нам в МАКС 8-983-510-107. Напомню, на кону сертификат на 4 литра синтетического моторного масла «Кикс».
2: 8-983-510-107.

0: Lexus. Вот. По-моему, все со стопроцентной гарантией справились с задачей. Лексусов было миллиард на нашем Максе. Мне сейчас нужно будет найти, от кого первого прилетело это сообщение с указанием своего обратного номера телефона. Будем смотреть, чтобы поздравить победителя. Абонент, чей телефон заканчивается на 5859, мы вас поздравляем! Сертификат на 4 литра синтетического моторного масла «Кикс» от генерального партнера игры компании «Прада» ваш.
1: Автомания на радио «Юнитон».
2: Генеральный партнер игры ООО «Прада». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».
3: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.

0: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Budarus. В магазинах Тепловоз. На Троллейной 87 и ТЦ Малая Медведица. Звони 322 23 23.
1: Быстроном снижает цены.

0: цены.
1: Только с 21 июля по 10 августа 2026 года свинина карбонат без костей охлажденный по 309,90 за килограмм. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
0: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мама, а когда мы поедем покупать не одежду и школьные принадлежности?
4: Давай спросим у папы.
5: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
4: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
6: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
7: Пора проверить здоровье. В гемотест-акция «Здоровущие скидки». Базовый чекап X6 по суперцене. Акция действует с 3 по 16 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 587-251.
1: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
2: Дотстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбирайте классический Дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце. Легендарно.
3: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
4: В Радиотехнике!
3: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
5: Вниманию предпринимателей. Фонд микрофинансирования НСО предоставляет займы предпринимателям до 5 миллионов рублей по ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Подробности по телефону 209 13 33. Изучите все условия займа на сайте микрофонд.ру в разделе «Виды микрозаймов». МКК «Фонд микрофинансирования НСО».
6: Привет! Как настроение?
7: Безумное!
6: Как аппетит?
7: Еще безумнее!
6: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
8: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»?
10: 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых 3 важных дела на день. В «Додо Комбо» из 3 средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
12: «Додо». Мам, а мам? Мам!
13: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
14: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
15: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
16: Запрещено для детей.
17: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Если вы, друзья, сейчас на волне 107 FM, значит, вероятно, вы тоже любите радио, как любим его мы. У нас большая команда, но вот в данный момент, в пятницу вечером, сейчас в студии двое, ко мне присоединилась Надежда Орлова, которая расскажет нам последние новости. Ждем, сверяем часы. 18.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: большой семьи. Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации «Радио Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Средняя скорость движения по Красному проспекту в Новосибирске снизилась. Замедление специалисты ЦОД связывают с закрытием участка дороги на Серебряниковской. Напомню, там теплоэнергетики приступили к ремонту теплотрассы, закрыли движение от начала улицы до Октябрьской магистрали. Это привело к большей загруженности участка Красного проспекта от площади Будагова до площади Ленина. Кроме того, на самой площади Ленина при движении в сторону площади Калинина ведут дорожные работы. На проезжей части два разрытия. Проехать прямо можно только по одной полосе. Инфраструктуру аэропорта Толмачёво продолжают обновлять в Новосибирске. Как сообщили в региональном Минтрансе, к настоящему времени уложили новое бетонное покрытие рулежных дорожек. Сейчас специалисты прокладывают инженерные сети, устанавливают оборудование для управления движением самолетов, а также строят систему отвода дождевой воды и возводят новое здание аварийно-спасательной станции. Завершить все работы планируют к концу следующего года. Новосибирский зоопарк объявил о старте акции «Добрый урожай». Как рассказали в учреждении, у центрального входа уже стоят специальные деревянные ящики для доставки овощей на кухню зоопарка, а затем и к вольерам животных. Принять готовы только свежий урожай. Акция продлится до октября. Генетически модифицированный салат латук со вкусом мяса вывели британские ученые. Издание Life пишет, что специалисты внедрили в клетки растения копию гена свиньи, который отвечает за характерный красный цвет мяса, металлический привкус и влияет на изменение продукта при приготовлении. Теперь ученым предстоит проверить безопасность полученного салата. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов тепла. Днем плюс 22, плюс 24. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Здесь на Радио Тон проект Tones and I, Тедди Свимс и Дэвид Гетта в начале очередного музыкального часа. Итак, начало седьмого в Новосибирске, друзья. И видно, что рабочий день и рабочая неделя закончились для большинства. Сразу плотно стало на дорогах Новосибирска. Сейчас 6 баллов из 10 возможных. И вот мне хочется верить, что в большинстве автомобилей, которые стоят в пробках и передвигаются по загруженным улицам, сейчас работает Юнитон. И всех, кто на нашей волне, я предлагаю поучаствовать в игре. Игра называется «Урок музыки». Начнется через 3 минуты, а дозвониться к нам в эфирную студию можно попробовать уже сейчас. 209-05-07. Набирайте. Очень скоро поиграем.
1: Телефон прямого эфира 209-05-07.

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: Итак, дорогие друзья, каждый будний день, примерно вот в это самое время, на радио Юнитон у нас игра «Урок музыки». Здесь звучат какие-то факты о музыке, а задача слушателей — дозвониться в эфир и угадать, правда это или вымысел. И тот, кто ответит, тот получает подарки от партнера проекта. На кону два билета в центры развлечений «Аполло» и «Квантум», а кто вместе с нами будет играть, мы сейчас и узнаем. Я снимаю трубку, алло.
3: Алло, добрый день.
2: Добрый, наверное, уже вечер, 18:14 на часах. Как вас зовут?
3: Меня зовут Сергей.
2: Сергей, Сергей, где вы в данную минуту? Я вот по шуму слышу, где-то в пути, да?
3: Ну, мы ехали с семьей домой, уже подъезжали и дозвонились.
2: Ну, уже припарковались около дома, что ли?
3: Ну, практически, да. Да, ну, можно сказать, да.
2: Классно. Большая ли семья в вашем автомобиле?
3: Дочка. И супруга.
2: Дочка и супруга. Ну, вот втроем вы сейчас будете бороться у нас за призы и подарки. Ну, там, правда, два билета, но если что, уточните, может быть, дочку бесплатно проведут, а может, какой-то детский билет в «Аполло» и «Квантум». Пойдете шары побросаете, в боулинг поиграете. В общем, найдете, как развлечься. Ну, опять же, в случае победы. Сергей, смотрите, что сейчас будет происходить. Факт, музыкальный факт. Вы должны определить, правда это или неправда, или это вымысел. Все вместе будете гадать, наверное, думать. Хочется спросить у вашей семьи, знаете ли вы такую певицу Марии Краймбрери?
4: Да.
2: Да, это супруга, да? Я так понимаю. Ну, тогда, если так уверенно сказали, что знаете, возможно, вам сегодня, ну, должно повезти. Факт от меня. Настоящее имя Марии не Мария, а Марина. Правда это или вымысел?
4: Да.
2: Это дочь уже?
3: Да, это уже получилось дочь.
2: Тут же отреагировала, что Мари Краймбрери — настоящее имя Марина, а не Мария. И дочь утвердительно говорит «да» и говорит, что это правда.
3: Ну, буду соглашаться, конечно.
2: Хе-хе, сказала дочь, и это победа! Вау! Ну, действительно, какие вы молодцы. Полное имя Мари Краймбрери — Марина Вадимовна Жадан. Вот, ни больше, ни меньше. Так что все верно. Марина Краймбрери, скажу так, приносит вам победу сегодня в игре «Урок музыки». Вся семья Сергея уже может выбирать дату, чтобы сходить в центры развлечений «Аполло» и «Квантум».
0: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18:10 на радио «Юнитон».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
0: А если сегодня, можно все! В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
5: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
0: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17:00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!

0: на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама. 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
2: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью. 6 готовых квартир. Более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
1: Open Village Сибирь.
2: 0+.
3: Выбираете лучшее? Выбирайте.

0: акции «День рождения». 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года. Скидки на строительные материалы до 40% на Open Village Сибирь. 0+.
1: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
0: Скидки на готовые дома до 5 миллионов рублей на Open Village CB 0+.
2: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
3: Субъектам предпринимательства в Фонде микрофинансирования НСО предоставляются займы до 5 миллионов рублей. По ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Информация о работе фонда и условиях выдачи займов доступны по телефону 209 13 33. Изучите все условия займа на сайте microfond.ru в разделе «Виды микрозаймов». МКК «Фонд микрофинансирования НСО».
4: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+.
5: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса. Подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо значит выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать.
7: Да-да. Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
8: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
9: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
10: Жить в своем ритме в «Марсель-2» – не ждать выходных, а жить в моменте. Прямо сейчас выйти из дома на пробежку вдоль реки или сесть на САП. Смотреть через панорамные окна на рассвет и закат. Жить не в будущем, а в том самом здесь и сейчас, ради которого все затевалось. Выбирай свою планировку на сайте mars2.rf и живи в своем ритме.
11: Застройщик ООО «СЗ Береговой Инвест». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
13: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
14: «Додо».
15: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.

0: посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: А сейчас, друзья, информация о погоде. Прогноз на субботу, 8 августа. Как обещают синоптики Западно-Сибирского метеоагентства, в Новосибирске в ближайшие сутки погода ожидается без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Ночью температура плюс 12, плюс 14. Завтра днем плюс 22, плюс 24 градуса.

0: Еще раз большой привет тем, кто на волне любимой радиостанции «Юнитон». Дамы и господа, напомню, что через 3 минуты у нас будет развлечение под названием «Играй по правилам». Что необходимо сделать в этой игре? Нужно, во-первых, дозвониться к нам в студию 209-05-07, а затем ответить на вопрос. Я дам 3 варианта, один из них правильный, вам просто нужно выбрать верный. Если справляетесь, вы победитель, вы молодец. Ну а сейчас пожелаю удачи тем, кто решил принять участие. Еще раз, номер нашего студийного.
1: Телефон прямого эфира 209-05-07.

0: на радио Юнитон проект «Играй по правилам». Генеральный партнер – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
1: Итак, друзья, как вы уже успели заметить, радио Юнитон и сеть супермаркетов «Быстроном» в преддверии начала нового учебного года запустили проект «Играй по правилам», который в нашем эфире каждый будний день в 18:40. В рамках этого проекта радиоведущий рассказывает какие-то необычные школьные традиции и правила, затем интересуется у человека, дозвонившегося в эфир, в какой стране это может происходить, причем дает три варианта ответа. Как вы понимаете, один верный, два неверных. И вот вероятность отгадать, ну, посчитайте сами, какова вероятность. Созвонимся, 209-05-07. Я сейчас буду снимать трубку с нашего многоканального линия номер 3 в действии. Алло.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, давайте знакомиться, как вас зовут?
2: Алексей меня зовут.
1: Алексей дозвонился, и сразу же у меня традиционный вопрос. Как давно, Алексей, вы сами закончили школу?
2: Ой, ну это больше 10 лет назад.
1: Больше 10 лет. Ну, я думал, может, 20, может, 30. Нет, 10 лет, где-то так, да? Ладно, значит, еще свежие в памяти.
2: Ой, я
1: воспоминания.
2: Ой, год, 20 лет назад.
1: 20! Ну, вот видите, как одно мгновение пролетает время у нас. Давайте, Алексей, вспоминать в таком случае, что творилось в школьной жизни. Ваш класс был дружный? Вы на какой парте сидели? На каком ряду?
2: На последней, центральной.
1: На последней?
2: Центральный ряд, да.
1: Центральный ряд, последний. Это же самое коронное место, мне кажется.
2: Да.
1: Ну что ж, давайте в таком случае я задаю вам вопрос. Вернее, факт из школьной программы другой страны рассказываю. В школах этой страны первоклассникам в их первый учебный день выдают некий школьный конус из картона, который доверху набит игрушками и сладостями. Так родители дают своему ребенку возможность в последний раз насладиться детством, ведь впереди его ожидают школьные будни. И вот вопрос, Алексей, в какой стране такое происходит? Это варианты: Германия, это Швеция или это Нидерланды, Голландия, то бишь.
2: Ну, я думаю, наверное, Германия.
1: Почему вы так думаете? Есть какая-то логика в этом?
2: Потому что я сам немец.
1: Вы...
2: Я родственник Германии.
1: Алексей. Алексей! Сам немец и сам выигрывает, а? Такое ощущение, что вы в первый класс как раз в Германии пошли, и все знаете.
2: Нет, ни разу не было.
1: Просто вот как-то корни на подсознательном уровне, вот, все сработало, да? Отгадали. Алексей, я вас поздравляю, молодцом. Вы получаете у нас сертификат на 1000 рублей на покупки в сети супермаркетов «Быстро, но...»

0: августа 2026 года. Мука белявская, пшеничная, 2 килограмма по 79,99. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
1: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.

0: Приходи и выиграй дом на Open Village Сибирь.
1: Срок проведения розыгрыша с 30 июля 2026 по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте openvillage-sib.ru. 0+.
2: Табак мокрый поутру? Срочно Ваську Ветнару. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
3: 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
0: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью. 6 готовых квартир. Более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
3: Open Village Сибирь. 0+.
4: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
5: В Радиотехнике!
4: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
6: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы!
7: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
8: Додо!
9: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
10: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что мед – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
12: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
13: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
14: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
15: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Привет! Как настроение?
17: Безумное.
16: Как аппетит?
17: Еще безумнее.
16: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
18: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
19: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
20: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
21: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
22: Что в «Додо Пицце» есть кроме пиццы?
23: «Додстер» – сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический «Додстер» – острый, супер мясной или с ветчиной в «Додо Пицце». Ммм, легендарно!
24: «Додо».
25: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
26: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: желания бывают разные, иногда даже такие. Всего один последний танец. Ну, не знаю, как насчет танца, но то, что он последний в этом часе, это 100%. Последняя песня, а далее мы переходим в новый час вещания радиостанции «Ньютон», и там будут новости. Надежда Орлова, ждем информационный итог этого дня, этой пятницы. 19:00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Ньютон. Новости.
2: Служба информации радио «Ньютон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Новосибирская область уходит от точечной застройки. Об этом пишет НГ со ссылкой на министра строительства региона Дмитрия Богомолова. По его словам, сейчас новое жилищное строительство идет исключительно по проектам комплексного развития территорий. Они предполагают, что многоквартирные дома строят одновременно с дорогами, инженерными сетями, школами и детскими садами. Сейчас под КРТ определены 76 территорий общей площадью свыше 1000 гектаров. Движение машин на восточном выезде в Новосибирск ограничат на 3 месяца. В территориальном управлении автодорог сообщили, что рядом с селом Раздольное начнут ремонтировать трассу. К работам приступят 20 августа. Соответствующие знаки установят, потоки перенаправят так, чтобы обеспечить безаварийный объезд участка. Скорость на время работ будет снижена. Законопроект об отмене ЕГЭ со следующего года внесут в Госдуму. Как передает ТАСС, ожидалось, что ЕГЭ поможет снизить коррупционные риски, создать единую систему оценки знаний и повысить доступность бесплатного высшего образования для выпускников сельских школ и детей из малоимущих семей. Однако, по мнению инициаторов, этого не произошло. Депутаты хотят заменить экзамен государственной итоговой аттестации по школьной программе и изменить правила поступления в вузы для олимпиадников и бюджетников. Новосибирцы рассказали, что считают главным подарком в своей жизни. Исследование провел сервис «Суперджоп». 26% опрошенных горожан таким подарком назвали появление ребенка. 16% – саму жизнь, а третье место заняла семья. Она набрала 10%. Стоит добавить, что работу считают подарком судьбы 3% новосибирцев. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов тепла. Днем плюс 22, плюс 24. И пока это все новости. Хорошего вечера.
1: Радио «Ньютон». Новости.

0: Интересное кино на радио «Юнитон».
1: Генеральный партнер игры «Пирс ТВ». Бесплатный сервис онлайн-телевидения. ООО «Инетро».
2: Итак, киноманы Новосибирска, милости просим на радио «Юнитон». Игра «Интересное кино». Сейчас мы будем по фрагменту отгадывать, что за фильм сегодня мы зашифровали. Если вы отгадали, тут же отправляйте свою версию на наш МАКС 8-983-510-107 и надейтесь на удачу, потому что первый, кто правильно ответит, получит недельный запас попкорна для просмотра любимых фильмов от «Пирс ТВ». Игра стоит свеч, будьте внимательны, а я уже готов запускать музыкальный фрагмент в эфир. Хотя почему музыкальный? Это просто фрагмент из этого фильма. Слушаем.
3: Тебе нужен маленький предмет, что-нибудь такое, о чем никто больше не знает и что ты могла бы всегда иметь при себе.
4: Вроде монеты?
3: Нет, он должен быть более необычным, как вот это, игральная кость. Нет, трогать нельзя, иначе смысл теряется. Только я знаю размер и вес именно этой игральной кости. Взглянув на свой тотем, ты сразу поймешь, что не находишься в чьем-то сне.
2: Фрагментик интересный. Если честно, я этот фильм не видел. Он относительно новый, 2010 года выпуска. Хотя какой новый? 16 лет прошло с его выхода. Ну, дам подсказку, друзья. В этом фильме профессиональные воры внедряются в сон наследника огромной империи. Как название этого фильма? Жду вашей версии. Через 3 минуты будем подводить итоги в игре «Интересное кино».
0: 8-983-510-107.

0: Была еще одна подсказка у меня для вас, друзья, но вижу, уже правильные ответы прилетели. Хотя, что подсказки пропадать, скажу. Если сложить первые буквы имени главных героев, то получится слово «dreams». «Сны» в переводе на русский язык. Что за фильм такой? О чем сегодня шла речь? Давайте скажу. Этот фильм «Начало» 2010 года выпуска, возрастное ограничение 18+. И, скажем так, довольно-таки много было версий, вот где вы написали «Начало», сообщений со словом «Начало». Смотрим, кто был самым первым. Так, я листаю вниз. Абонент, чей телефон заканчивается на 7609. Мы вас поздравляем. Вы получаете недельный запас попкорна для просмотра любимых фильмов.
1: Интересное кино получается.
2: Генеральный партнер игры «Пирс ТВ». Бесплатный сервис онлайн-телевидения. ООО «Инетро».
3: Ты видела?
4: Он ей в конце говорит: «Я тебя не прощаю».
3: А она просто молчит.
4: Потом разворачивается. И в этот момент...
5: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
6: А я уже посмотрела. В «Пирс ТВ» он уже есть.
7: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре «Пирс ТВ». 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение «Пирс ТВ» в телевизоре и смартфоне.
8: ООО «Вестбайн». Сайт «Пирс.ТВ». Украин 102 540 19 24 789.
9: Двор детства.

0: на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама. 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
2: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью. 6 готовых квартир. Более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
1: Open Village Сибирь.
2: 0+.
3: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
2: С 30 июля по 23 августа Open Village Сибирь 0+.
4: Когда кругом красота, я сама становлюсь
5: красивее,
4: счастливее.
6: Для ваших счастливых моментов только с 7 по 17 августа скидка 20% на весь ассортимент товаров. Плитка, обои, сантехника в магазине «Керама Марацци» на Толмачевской 19А, корпус 3. Подробности у продавцов.
7: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
8: Имеют за противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
10: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
11: А сейчас главный сюрприз. Целый ящик.
12: День строителя в боулингах «Аполло» и «Квантум». Шикарная программа, приятные сюрпризы и подарки. А с чем ящик, узнаете 14 августа. Начало 18 часов. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
13: Без возрастных ограничений.
14: Долгожданная или неожиданная беременность? Главное, под присмотром опытных врачей с самых малых сроков. УЗИ, анализы, круглосуточный стационар. Сохранить и выносить малыша важно для каждой будущей мамы. Роддом «Авиценна». Программы наблюдения беременности с самых первых недель. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо «Деспирадо» от фабрики мороженого «Солнечный день».
16: Шеф, нам снова повышают аренду.
17: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
18: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInSki.ru. Повторяю, MakiInSki.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО «СЗВКД-1». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «СЗВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В «Додо Комбо» из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
20: «Додо».
21: Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа «Dream». Реклама, которую видят все. 383-53-35.
22: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
23: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
24: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
23: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
25: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
26: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Друзья, далее в нашем эфире погодная информация. Слушаем, что обещают синоптики на субботу, 8 августа. Итак, сегодня ночью и завтра днем в Новосибирске без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Ночная температура 12-14. Завтра днем все еще тепло. Плюс 22, плюс 24. Вот такое теплое лето в Новосибирске продолжается.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Уж теперь все закрутится. Окружите себя уютом, обустройте квартиру на свой вкус. Все. Теперь можно запускать кота в свой новый дом. В ЖК «Кольца» квартиры от 6 миллионов 100 тысяч рублей продаются уже с готовым ремонтом. Остается только расставить мебель. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Для кого-то этот трек «Привет из юности», кто-то, может быть, вспомнил детство, а, возможно, кто-то из молодых слушателей вообще не знает, кто такая Бритни Спирс. Но если вам, друзья, музыка из прошлого очень хорошо заходит, то посоветую сегодня в 21.00 обязательно быть настроенным на Юнитон. Сегодня пятница, значит, новый выпуск программы «Команда Стерео». Не пропустите золотые хиты, вспомните, как это было.
1: Тот самый звук, та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. «Команда Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с «Командой Стерео».
2: Партнер программы buketsip.ru. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: 15 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
1: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью, 6 готовых квартир, более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
0: Open Village Сибирь.
1: 0+.
2: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
1: 13 домов с ремонтом и мебелью, а также готовые квартиры на Open Village Сибирь. 0+.
3: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах Тепловоз на Троллейной 87 и ТЦ Малая Медведица. Звони 322-23-23.
1: Скидки на строительные материалы до 40% на Open Village Сибирь. 0+.

0: Basketsib.ru. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова ИВА. Номер 319-547-687-251.
2: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
3: Дотстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце. Легендарно.
4: Опять нет места?
5: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
7: Развиваете свой бизнес? Предоставляем

0: займы по ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Максимальная сумма займа до 5 миллионов рублей. Фонд микрофинансирования НСО. Изучите все условия займа на сайте microfund.ru в разделе «Виды микрозаймов» или уточните по телефону 209 13 33. МКК. Фонд микрофинансирования НСО.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В «Додо Комбо» из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ты видела?
6: Он ей в конце говорит: «Я тебя не прощаю».
5: А она просто молчит.
6: Потом разворачивается. И в этот момент...
7: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
8: А я уже посмотрела. Пирс ТВ, он уже есть.
9: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре Пирс ТВ. 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение Пирс ТВ в телевизоре и смартфоне.
10: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
11: Запрещено для детей.
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Джонни и Араш в финале часа. Уходи, уходи. Это, собственно, видимо, мне адресовано. Ухожу, друзья. Время эфира завершено. Последние три часа с вами был Алексей Харитонов. Ну, а теперь уже держу дорогу в сторону дома. Посмотрел. Яндекс.Карты говорят 4 балла из 10 возможных. По моему маршруту следования все в порядке. А вот те, кто едут в город из Академгородка, знаете, в районе разъезда Иня, ДТП и красным закрашено, ну, продолжительный отрезок пути. Так что, скорее всего, время там будет потеряно. Но пока стоите в пробке, можете слышать Юнитон. В 21.00 сегодня не забудьте команда «Стерео». Классные хиты из прошлого напомнят нам о том, как было раньше классно. На этом все. Прощаюсь до понедельника. Всем пока. 20.00 в Новосибирске.

0: десятый раунд. Утреннее шоу против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107 FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Союз Инвест».

0: Приходи и выиграй дом на Open Village Сибирь.
1: Срок проведения розыгрыша с 30 июля 2026 по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте openvillagedefisib.ru. 0+.
2: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
3: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
4: Додо.
0: Скидки на готовые дома до 5 миллионов рублей на Open Village CB. 0+.
3: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо – значит, выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать.
4: «Додо».
5: А сейчас главный сюрприз. Целый ящик.
6: День строителя в боулингах «Аполло» и «Квантум». Шикарная программа, приятные сюрпризы и подарки. А с чем ящик, узнаете 14 августа. Начало в 18 часов. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
7: Без возрастных ограничений.
8: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу улица Голощука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.
9: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
10: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
11: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
12: Танцевальный кей-поп-фестиваль Siberian K-Pop Fest объединит кавер-дэнс-команды и поклонников корейской культуры. 6 конкурсных номинаций, тематическая ярмарка и игровые зоны. 22 августа, ДКЖ. Билеты в касса города 12+.
13: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов тепла. Днем плюс 22, плюс 24.

0: 13 домов с ремонтом и мебелью, а также готовые квартиры на Open Village Сибирь 0+.
1: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.

0: 30 июля по 23 августа. Open Village CB 0+.
1: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
2: Дотстер.
3: Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце.
4: Легендарно.
5: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
7: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
8: Додо.

0: пешеходов.
1: Они благодарят, реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
4: Запрещено для детей.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Тот самый звук, та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
2: Здорово и в ресторане. Букетсип.
3: Стерео-жизнь.
4: Стерео-стиль.
3: Стерео-звезды и стерео-хиты.
4: Сейчас.
3: Команда «Стерео» на радио «Юнит».

дети, сегодня завтрак в детском саду у нас отменяется. Прошу вас, возьмите в руки космические ложки. Подкрепитесь основательно. Ракета до обеда на Землю не вернется.

0: Команда «Стерео» на радио «Юнитон».
1: Задоцента!
2: Реклама.
3: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой «Солнечный день»?
4: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
5: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс». 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
7: Запрещено для детей.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
8: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь, не плачь, не плачь.

0: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов тепла. Днем плюс 22, плюс 24.
1: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
2: Взмах крылом. И посреди большого города можно, наконец, вдохнуть полной грудью. Ведь березовая роща буквально в 5 минутах неспешной прогулки. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
3: Команда «Стерео» на радио «Юнитон».

команда «Стерео».

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Мам! А мам? Мам!
2: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
3: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
5: Стереожизнь.
6: Стереостиль.
5: Стереозвезды и стереохиты.
6: Сейчас.
5: Команда «Стерео» на радио «Юнитон».

0: 22.00 в Новосибирске.
1: FM 107.

Первый звонок уже скоро. Но школа – это не только уроки, но и традиции со всего мира. Знаете ли вы, где дарят первоклашкам огромные кульки со сладостями? В Германии, в Японии или в Италии? Выбирайте правильный ответ и забирайте призы от сети супермаркетов «Быстроном» в новом проекте «Играй по правилам». Участвуйте каждый будний день в 18:40 на 107 FM. Генеральный партнер проекта ООО «Мегаторг».

0: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай, видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите, поживайте.
1: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов тепла. Днем плюс 22, плюс 24.

0: Тысяча один, тысяча два, тысяча три. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. Тысяча один, тысяча два, тысяча три. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. Тысяча один, тысяча два, тысяча три. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
1: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
3: Запрещено для детей.
4: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
5: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов тепла. Днем плюс 22, плюс 24.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер Ту-54-00-609 от 16 сентября 2013 года выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: нашем городе 5:00.
1: FM 107.

Новосибирске 6 утра. FM 107.

0: FM 107. Радио нашего города.
1: Ты помнишь, как я убежала ранним утром из твоей постели?

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 24.